0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как вы? Не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
2: Эта кухня помнит

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Посоветуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

0: Кошмар ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщиц Рубинса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное и не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь сон.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если нашел очень хорошую квартирку, гостиная, столовая, спальня, кабинет, и так удобно, все в одной комнате.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали: приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит: накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят: воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит: а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть. Говорит: есть смородина черная. Она говорит: а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Те говорят: конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. Говорит: кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжали стенку. И говорит: мы! Он: поворот наш! Он говорит: пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит: ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит: теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит: все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит: вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на веранде.
1: Привет, ребята. Привет.
2: Привет.
1: Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делая вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Че, вы заказали уже?
3: Вон QR-код, там меню.
1: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
4: А что случилось? Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
2: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
1: Да.
2: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
3: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей.
4: Это обязательно.
2: Да в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
1: Абсолютно
2: от которой
1: лишняя.
2: Нужно отдыхать, понимаете? Mm-hmm. Цвет этого года карминовый красный. Mm-hmm. Либо Viva Magenta, да?
4: А, да, реально, я загуглил. Вот,
2: это
4: да.
2: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
1: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
2: Да.
1: Правда, очень здорово. Mm-hmm. Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
2: Прости, пожалуйста.
1: Это ты меня прости, Саш, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
4: Ты серьезно?
1: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
4: А, да, точно.
1: Вот, все, это все
3: точно. Вы угораете?
2: Нет.
1: Абсолютно,
2: абсолютно нет.
1: Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
2: Сейчас нормально.
1: Классно.
2: Да.
4: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart — это братья Запашные?
2: Не надо нам это говорить.
4: Нет, я просто...
2: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это
3: рассказывать. Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
1: Да ну хватит, ну мы же попросили.
4: Да, у него вот такая шишка была. Только плоская.
2: Пожалуйста.
1: Нам не
2: Тимур,
1: надо
2: пожалуйста, мы не хотим это знать.
4: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
1: Да,
2: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего.
4: Да,
2: не надо рассказывать.
4: Подождите, подождите. А то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмича. И ча-ча-ча.
1: Да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Это чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями!
3: Как дела, Яночка? Расскажите, что нового?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
2: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
3: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
2: Ну, не выбрасывать же.
3: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
2: А это что за вонючая грязь?
3: Читай этикетку, вишневского мазь.
1: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
3: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
2: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
4: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
5: Да.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
7: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
6: Лучший подарок для мужа –
8: универсальный шуруповерт «Ануфрий».
6: Совершенно верно.
7: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах – черный, серебристый, фуксия.
6: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города. Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.
9: Вас замучили приступы напрасной ревности?
10: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
9: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
11: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
9: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
11: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации.

0: «Большие монологи» на Юмор-ФМ. Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет.

0: Супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали!
2: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ.
3: Ох, у меня сейчас капец песенка.
0: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов, варила мне

0: Болено. Твое меню с большим трудом я переносил. Баба-Лена, Баба-Лена, твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
1: Я в конце лошанул, но это тяжело было.
2: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
1: дальше,
2: ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто понял про вокал,
1: да?
2: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря. Шутки, песни,
1: плюс! Хабиб.
0: 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
1: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк, ты

0: и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Хабиб, давай твоя песня.
1: Сейчас будет задорненькая.

0: меня око около машин. Окаянная, не яная Хабиб. Окаянная, не яная Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
1: «Шутки, песни плюс». Ярушин, Ангарская и...

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Башка подумала, что это весы. Короче, башка весит 230 тысяч.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Утро. Шестилетняя Лиза красит ногти. Папа ей говорит: «Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять». На что получает ответ: «Не, не могу гулять, жертвы требуют красоты». Учительница ставит двойку Юре и говорит: «Опять ничего не выучил? Что-нибудь скажешь в свое оправдание?» Юра отвечает: «А у вас такие красивые усики». Из школьных сочинений Артема. Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки. Рахметов был сильной личностью. Он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
0: Угарный папа.
1: Во время ссоры своих родителей трехлетний Лешенька упрашивает бабушку: «Бабуль, подкрути телевизор потише. Я хочу послушать, как моя мама воспитывает папу». Леночке 5 лет. Делится своими чувствами с подружкой. «Сначала я хотела жениться на Сереже, а потом решила нагадать по ромашке на Леву. И получилось, что лучше всего жениться на Антоне, а ухаживать за Вовочкой». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ плюс 7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.

0: не кусают.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово «анонимных» мы в названии нашего клуба убрали.

0: Маленко. 5 шуток про
1: наших соседей.
2: Выносил мусор. Соседи подумали, что переезжаю.
3: Жена соседа – женщина моей мечты. Всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было.
4: Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть. Мои двери всегда открыты для вас. Выходите!
5: Для счастья не обязательно надо, чтобы у тебя что-то появилось. Иногда достаточно, чтобы это пропало у соседа.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, ОГРН, 319-911-221-447.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
12: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
13: Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72-39-03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
6: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
14: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в «Планете Авто»!
15: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь новостями с южноуральских полей, садов и дорог. В регионе уже засеяли 1 000 000 гектаров. Ярмарка для садоводов в Челябинске переезжает на новое место. А на дорогах появится еще 1200 цветочных кашпо. Южноуральские аграрии засеяли яровыми культурами уже больше 1 000 000 гектаров. Это на 300 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали в региональном Минсельхозе. За последние несколько дней темп посевной кампании еще усилился. Наибольшая площадь посева в Кизильском, Брединском и Агаповском муниципальных округах. Также значительная площадь уже засеяна в Верхнеуральском и Октябрьском. Весенний сев в Челябинской области выполнен в среднем на 63%. Этому способствует в том числе благоприятная погода во второй половине мая. К новостям для садоводов, в Челябинске универсальная ярмарка у шершней будет работать на новом месте. С 1 июня ее перенесут с улицы Прибрежной на улицу Лыжных батальонов. На новой площадке подготовят 70 мест для продажи сезонных товаров – саженцев, цветов, декоративных деревьев и инструментов. До конца недели садоводам разрешили торговать на прежней площадке. В начале лета ее закроют из-за изменения дорожной схемы. Кольцо у шершней ждет реконструкция, а между улицами Прибрежной и лыжных батальонов проложат новую дорогу. Больше цветов появляется и в центре Челябинска. Вдоль дорог установили уже 300 кашпо с петуниями. До середины июня вдоль дорог должны появиться еще 1200 ящиков с рассадой, сообщил информагентству первое областное вице-мэр Сергей Кочетков. Цветы для них вырастили на рекультивированной городской свалке. Все лето за растениями будут ухаживать, поливать и пропалывать. Также до 15 июня установят 136 цветочных вазонов. Помимо этого, в Челябинске сейчас идет плановая обрезка сухих веток и деревьев в сквере на площади Революции. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: «Как с бензином?» – спросил Остап. «Да Удоева хватит. Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», – с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», – сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерство не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий 3-часовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап, — «я утомлен пробегом».
3: «А вы на Студебекере?»
2: «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут 2 Паккарда, 2 Фиата и 1 Студебекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал.
2: «Знатоки! Убивать надо! Таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
2: «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту пятницу ровно в полночь.
5: Я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Затем играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Что значит, российский космонавт вышел в открытый космос с обращением к маме?
2: Что это было за обращение?
1: «Мама, я надел шапку», было написано в этом обращении. В целом, погода в столице тоже располагает к тому, что нет-нет, да скоро шапки наденем. Но, в общем-то, пока давайте о приятном. Шутки шоу с этой самой минуты здесь, в студии Юмор-ФМ. 3 часа позитива специально для вас, и дарить его будет, в частности, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Ты как будто бы заглянул в мой шопер, а там действительно лежит шапка. На всякий случай. Я вчера замерзла, пока шла домой. Ну, честно, это что такое?
1: Это, Оленька, погода.
2: Это вам не май месяц, да?
1: Это вот такая вот весна у нас. А еще о приятном, давайте, не о погоде. Роман Юнусов появится с самой спортивной рубрикой в эфире Юмор-ФМ под занавес часа. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм на экваторе 60-минутки. И совсем скоро здесь биг стендап. Андрей Цеховский.
2: Ну, и ты пока еще такого не говорил. Но давай скажем наше любимое. Доброе бодрое!
0: Утром на Юмор-ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам в небо.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: на Юмор-ФМ.
1: На календаре 28 мая, день брюнеток отмечается сегодня. Оля, так что тебя с праздником я поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: И вообще всех брюнеток нашей необъятной поздравляю с вашим, ну, практически профессиональным
2: праздником. Почему это профессиональный?
1: Ну, почему бы и нет?
2: Ну, ладно, хорошо.
1: Можно быть профессиональной брюнеткой. И профессиональной блондинкой.
2: А я профессиональная радиоведущая.
1: 31-го, кстати, мая блондинок будем поздравлять.
2: Да?
1: Да.
2: Хорошо.
1: А
2: с наступающим вас!
1: Поговорим вот о чем. А чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и наоборот?
2: Ну вот что ты скажешь по этому поводу?
1: Ты знаешь, я скажу по этому поводу так. Я что в светлой голове, что в темной. Тараканчики плюс-минус одного вида. Вот поэтому, да, каких-то сильных различий я не наблюдал за свои 38 лет.
2: Да, у тебя дома блондинка, на работе брюнетка.
1: И обе иногда такое выдадут, что ли?
2: Что-что? Ну, договаривай.
1: Что-нибудь.
2: А, что-нибудь?
1: Что-нибудь эдакое.
2: Ты решил сегодня это обезопасить свою жизнь и ничего не говорить.
1: Да, я вдруг подумал, что да, надо аккуратнее быть со словами.
2: Да, тем более, что блондинки и брюнетки дружат.
1: Да-да, потому что с работы еще домой возвращаться, вот это все, конечно.
2: Да-да-да. Слушайте, ну я...
1: Ну ты вот как брюнетка, чем ты выгодно отличаешься от блондинок?
2: Тем, что я могу не краситься. Ну, блондинки, как правило, имеют белесые ресницы, брови. Угу. И, ну, получается, как сказал один актер, он говорит, мне приходится на сцене очень сильно краситься, чтобы вы меня увидели. А то иначе я буду похож на моль. Это цитата.
1: Лучше тоже аккуратнее, Оля, со словами, конечно. В общем, мы готовы принимать ваши варианты. Двери веселого чата открываются. Спрашиваем, чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок. И наоборот, соответственно, блондинки от брюнеток. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, СМС.
2: Да, пишите нам, ну а пока на Юмор-ФМ обещанный биг стендап.
1: Андрей Цеховский.
3: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
4: Здравствуйте, мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денис настал, я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Не могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит, привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари. Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, это же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю, бармен, налей. И всегда скажу, ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно. Обидно, а я говорю, бармен, налей мне, пожалуйста, 0.5 литра текилы. Один говорит, да ладно, говорит, да поверь мне. И вот один не поверил, говорит, ты если это до конца допьешь, я за это заплачу. Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит, Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя. Зато папа, ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит, Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. напиши мне свои цифры, держим связь. Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась Я объясню. Она давала имена всему, что видела, всему. Ее машину звали Полина, айпад у нее был Павел. Ее песик Йорк, знаете, вот эта вот шняга маленькая, волосатая. Альберт, блин. Альберт, а я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.
2: Прячу до захода солнца счастье дуракам. Эти будут молча улыбаться. На-на-на. Мы хотели бы стать чуть

0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: Чем блондинки и брюнетки выгодно отличаются друг от друга? Примерно так звучит сегодняшний вопрос. Но, в общем-то, ждем комментариев непосредственно от брюнеток и от блондинок о своих каких-то суперкачествах, плюсах быть брюнеткой или блондинкой.
3: И а от пока, мужчин.
2: Пока, да, у нас мужчины в основном отмечаются в веселом чате. Вадим пишет, что брюнетки выгодно отличаются от блондинок тем, что они могут притвориться блондинкой, просто надев парик. А блондинка, чтобы притвориться брюнеткой, должна включить мозг. И вот тут-то маскировка сразу проваливается. Слушайте. Вадим исправляется, пишет, стереотип, конечно.
3: Конечно, стереотип, потому что брюнетки иногда ведут себя хуже вот тех самых стереотипных блондинок.
2: Да-да.
3: Поэтому Даша вот написала, да какую бы дичь я ни натворила, всегда могу сказать и говорю, я блондинка, ну что ты от меня хочешь?
2: А брюнетки могут говорить, ну я же девочка.
3: Кстати, да. Но я почему-то так не говорю. Надо взять на вооружение.
2: Зря, да? Сейчас я подсказал
3: конечно.
2: Тебе. Конечно.
3: Нет, слушай, ну вот столько лет, и я знаю это выражение, но почему-то никогда я этого не говорю. Не могу понять, почему. Мне что не позволяет?
2: Потому что, Оля, ты уже сильная, независимая женщина.
3: Самодостаточная.
2: Самодостаточная, к тому же еще. Еще один комментарий озвучим. Андрей пишет, в отличие от брюнеток, в головах блондинок обитают тараканы со своими тараканами в голове.
3: Ой, Андрей, вам лучше не знать, что обитает в головах у брюнеток.
2: Да-да, сомнительное, конечно, утверждение, если брать его за истину, потому что и у брюнеток в головах там, ну, в частности, у одной, которую я неплохо выучил за 10 лет знакомства.
3: Да там уже больше, не 10 лет. Мы уже 2 года говорим, что мы 10 лет знакомы, Антон.
2: Хорошая цифра, знаешь, как юбилейная такая.
3: Это да.
2: 10 и 10.
3: 10 и 10.
2: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. Пока юмор. Брутальный, между прочим.
3: Да. Джейсон Стэтхэм. Кстати, он блондин или брюнет?
2: Он лысенький. Он любимчик и блондинок, и брюнеток.
3: Да. Я такого не...
1: Юмор ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил 2. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Лето близко, а цены на первые распродажи года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Продам домашний мед, но надо немного подождать. У меня только одна пчела.

0: Чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и, соответственно, блондинки от брюнеток? В этом вопросе разбираемся. Андрей написал веселый чат. В чем главное отличие брюнеток от блондинок? Ответ. Брюнетка бережет кошелек мужа, а блондинка свой.
1: Да ладно. Я брюнетка, я вообще ничей кошелек не берегу.
0: Вот, я только хотел сказать, что ни та особо, наверное, не бережет.
1: Все зависит, знаете, от другого момента, там, шопоголик она или нет.
0: Угу.
1: Я вот, кстати, не шопоголик, просто я живу одним днем, вот. И оплачиваю ты.
0: Я уже подумала в этот момент, чтобы еще заказать такого на маркетплейсе, да? Что там еще необходимо, Ольга Сергеевна?
1: Там, слушай, у меня в отложке очень много всего. Чехол заказала.
0: Кто бы сомневался, Оля.
1: А Алина вот, кстати, написала: блондинка и горжусь этим. А, кстати, вот визажисты вообще считают, что блонд освежает цвет лица и визуально сбрасывает несколько лет. До сих пор, кстати, мне дают 18, хотя уже немножечко за 30. Угу. Немножечко там в кавычках даже написано. Слушайте, но вот я вам как брюнет... сейчас. Как брюнетка скажу. Ну, не смотри на меня так, Антон.
0: Да я жду, что ты хочешь нам сказать.
1: Но мне тоже не дают мой возраст. Ну, не 18, конечно, но тем не менее.
0: Я хоть и не брюнетка, и не блондинка, мне тоже мои 38 не дают.
1: А потому что мы эти мини... Сейчас. Миллениалы. Я всегда забываю, мы кто. Мини-кто-то или мили-кто-то. Так вот, мы миллениалы.
0: Ну, иногда мы с тобой мини-пиги, конечно, Оль. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты ответов на наш вопрос. Чем, собственно, блондинки и брюнетки выгодно отличаются друг от друга?
1: Прости, конечно, но не мини.

0: FM. Шутки.
1: Старость — это когда ты думаешь, что скрипит потертое седло, а это скрипишь ты.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы с вами говорим об отличиях между блондинками и брюнетками, но вот совсем не имеет никакой разницы. Цвет волос, и мужчина вы или женщина. Наш улыбайзер очень непредвзято подходит к тому, чтобы, собственно, кого-то из вас выбрать для того, чтобы вы повторили шутку Николая Фоменко, которая, кстати, через несколько минут появится здесь в эфире Юмор-ФМ. Повторив ее, вы заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Но я как брюнетка буду болеть за брюнетку. Можно?
1: Пожалуйста.
2: Спасибо большое. А если, кстати, вас еще нет в улыбайзере, самое время поделиться улыбкой на сайте веселаярадио.ру. Быстро и, главное, бесплатно. Сейчас делитесь, а кто знает, буквально через несколько часов вам запросто могут позвонить с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Так что удачи и классного настроения. Как уже сказал Антон, кому-то мы позвоним прямо через несколько минут.
1: Поэтому... Готовность номер один.
2: Да, а сейчас... Роман Юнусов готов для вас представить перлы наших прекрасных комментаторов.
1: Гол, ой, штанга.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайся. Юмор, ФМ, Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион.
3: Гол! Ой! Штанга!
4: Вот это удар! О, я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналду. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий ворота турецкой сборной. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
3: Гол! Ой! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов, выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы.
9: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада Кола Классик Бочкари по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: работе чувствую себя как рыба в воде. Косяк за косяком.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Наш мэтр Николай Фоменко с очередной шуткой, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей. Плюс ко всему подарит вам также и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер. Даже не успеваешь посмотреть, кто там, блондинки, брюнетки, лысые, кто... А вот, кстати, увидим кого-то одного буквально через несколько мгновений, и мы узнаем имя человека, которому как раз-таки предстоит повторить шутку Николая Фоменко, но не просто так, а для того, чтобы забрать 3000 рублей и возможность в суперфинале заполучить целый автомобиль.
2: Давай сделаем это.
3: Давай сделаем это.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Но Нина,
2: я уже начал, да, я уже начал скучать. Давненько у нас не было игроков из Челябинска.
3: Да, давненько лично у нас не было. А вот появляется Нина, и, по-моему, она блондинка. Я делала ставку на брюнетку. Ну да ладно, вообще не важно. Честно говоря, мы главное, чтобы вы победили. А все остальное ваше личное дело.
2: Давайте звонить в Челябинск. Звоним Нине прямо сейчас.
3: Я, кстати, поймала себя на мысли, что Нина такое редкое имя, ну вот сейчас.
2: Ну да, не часто встречается. Да.
3: Нина.
2: 30 секунд, Нина.
3: Нина Антоновна, именем. Вот представь.
2: Звучит, кстати.
3: Да, все, возьми себе на заметку. Нина, доброе, бодрое, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», вы в прямом эфире.
2: Нина, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
2: Доброе.
3: А мы слышим, как вы нам улыбаетесь. Я скажу больше, вы нам улыбаетесь еще из улыбайзера, потому что он вас выбрал, а это значит, что сейчас вы можете заполучить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Есть один вопрос, Нина, к вам. Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Я слушаю радио, но шутку забыла.
3: В смысле, вообще забыли?
4: Как-то, видимо, на работу отвлеклась.
3: Понятно. То есть вы слушали вполуха, и вот это ухо шутку как-то не уловило, и повторить вы ее не можете.
4: Да, да.
3: Но вы не расстраивайтесь, Нин, потому что в любом случае ваша фотография остается в улыбайзере. Это значит, что можем позвонить еще раз. И вот в следующий раз прям внимательно слушайте. А пока вопрос не по теме. Вы же блондинка?
4: Верно.
3: Вот.
2: А еще, кстати, совет, Нин. Если вам работа мешает ловить шутки Николая Фоменко, бросайте ее, эту работу.
3: Какой? Нина, не слушайте его.
2: Ну, конечно, это шутки. Нина, мы вам желаем в любом случае хорошего дня, и настроение пусть будет отличным.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Хорошего дня.
2: Сайт веселорадио.ру, там, друзья, вы можете поделиться своей улыбкой, если еще этого не сделали. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Четверг, 28 мая, день брюнеток отмечается сегодня, с чем всех брюнеток мы и поздравляем. И вот так звучит сегодняшний вопрос по теме эфира. Чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и наоборот, соответственно?
2: Ну, кстати, пока как-то более активны мужчины у нас. Вот в ВК Андрей написал: брюнетки созданы для стихов, блондинки для анекдотов. Мне нравится.
1: Но давайте, да, будем честны, анекдотов про блондинок больше.
2: Да, да.
1: А что... Насчет стихов про брюнеток, не знаю, не могу с уверенностью сказать.
2: Да все стихи, которые посвящены женщинам, они посвящены брюнеткам.
1: Что все, ты... Я считаю так. Все стихи, которые посвящены женщинам, они посвящены
2: любимым.
1: Вам прекрасная наша половина человечества. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Здесь шутки шоу. Здесь в студии Юмор-ФМ брюнетка, между прочим, Ольга,
2: да,
1: Мажара.
2: С праздником меня. И Антон Бурный тоже здесь. Он, кстати, брюнет.
1: Я, кстати, русый.
2: В смысле ты русый?
1: Русый.
2: Я русый.
1: Абсолютно получается. Верно. Хорошо. Доброго бодрого.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Что еще можно и нужно отметить сегодня, помимо Дня брюнеток? День пограничника отмечается в этот четверг.
2: Поздравляем.
1: Всех. А еще день рождения майонеза.
3: Майонез, раздражитель поджелудочных желез.
2: А еще, кстати, спасатель. Спасет любое блюдо, которое не удалось.
1: Да и вообще, да, хлеб с майонезом, уже бутерброд, считай.
2: Кстати, да, вполне себе.
1: Я так ел в детстве. Нравилось.
2: Мне кажется, и сейчас нет-нет, да хлеб с мазиком.
1: Но с супчиком.
2: Но с супчиком, видишь, какой.
1: А еще день любимой части тела отмечается сегодня. Вот у тебя, Оля, какая?
2: У меня...
1: Твоя.
2: Я поняла. Глаза. У меня очень красивые глаза. А еще нос, а еще уши, а
1: да,
2: еще...
1: Да, и скромность природная врожденная. Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Это шутки-шоу. Давайте продолжать. Пара слов о тех, кто отвечает за юмор. В рамках 60 минутки лучшие миниатюры Лиги городов юмористического проекта мы приготовили для вас под занавес часа.
2: Прекрасно. Ну, а раньше, кстати говоря, будет наша любимая фирменная не реклама. И, между прочим, трижды обладательница золотого микрофона Радио Мании.
1: Немало юмора добавит и прямо сейчас герой любимого скетч-шоу.
2: Тем более, что мы для вас отобрали только самое лучшее здесь, однажды в России. Так что делайте громче и кайфуйте.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в школе искусств. Специальный гость Леонид Слуцкий.
4: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
5: Ну ты посмотри, а. Все ходит и ходит, ходит и ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
4: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
5: Вы что, не мать Кизиловой?
4: Ну нет, я не мать Кизиловой. Вы видите, я мужчина.
5: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
4: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу. Моя фамилия Слуцкий. Посмотрите там у себя.
5: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
4: Есть.
5: Да?
4: Угу.
5: Ну, покажите.
4: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
5: Ой, да что? Да. Баланс давайте покажите,
4: ну,
5: давайте. Да.
4: Давайте вам баланс, смотрите, да. Баланс.
5: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
4: Да найду я деньги, найду, не переживайте.
5: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
4: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
5: Да вы что, точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
4: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
5: Да что вы, интересно. Ну, давайте послушаем.
4: Ты нужнее, чем нужна.
5: Кошмар.
4: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
5: Нет, туда пойте.
4: Роднее всей родни. Душа моей души.
5: Ну, пока ритма, да.
4: Ну, где же ты?
5: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
4: Ну, например.
5: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
4: Ну, что так все плохо?
5: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
4: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
5: Ладно, дам вам последний шанс, как Локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
4: Хорошо.
6: До! Соль!
5: Почти.
6: Ми!
5: Да лицо нет! Все, нет, Слуцкий, извините, пожалуйста. Никакие деньги, вы мне голову, слух разрушаете.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Это звезды светили.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Итак, тут, значит, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что женщинам полезно спать отдельно от мужчин.
3: Да что ты говоришь?
2: Да. Поговаривают, так они медленнее стареют. И готовы, точнее, могут прожить на 7 лет дольше.
3: А я же тебе говорю, что я собираюсь до 100 лет жить.
2: Если хотя бы 4 раза в неделю женщина будет спать отдельно от мужчины. И причина, как можно подумать, не только в храпе.
3: Так, а в чем еще?
2: Просто даже во сне женщины подсознательно следят за состоянием партнера.
3: Контролируют его?
2: За дыханием, температурой и движением. Так, пишут в исследовании, но мы понимаем, на самом деле, зачем женщины следят.
3: Зачем? Что ему там снится? Кто ему там снится?
2: И не переписывается ли этот гаденыш с кем-нибудь, пока я сплю?
3: В конце концов. Но у меня, кстати, очень музыкальные уши. Я слышу то, что даже нормальные люди не слышат. Поэтому...
2: Это мы замечаем иногда, Оль, даже в эфире.
3: А серьезно?
2: Да. В общем, после сна в отдельной кровати у многих женщин улучшается даже состояние кожи, пропадают синяки под глазами, и, в общем-то, это всячески влияет положительно.
3: А еще, кстати, мы недавно рассказывали, что полезно спать с котиками, потому что они как раз-таки еще больше укрепляют иммунитет. Не поймите за какую-то пропаганду.
2: Мы сейчас призываем как будто бросить свою половину мужского пола и жить с котами.
3: Нет, не надо. Но две кровати, кстати говоря, это лучше, чем одна.
2: Да, действительно, иногда полезно.
3: Да.
2: Не только две кровати, но и две разных комнаты.
3: Вот, кстати. А время от времени встречаться, я даже расскажу, для чего. Тут у меня тоже интересная...
2: А ну-ка.
3: У меня интересная новость прилетела. Тут, в общем-то, те же самые ученые, ну, может, не те же самые, но другие, выяснили, что, скажем так, чем чаще заниматься волшебством, тем лучше. Потому что это снижает давление, укрепляет сердце. И, в общем-то, такая регулярность, такая активность на регулярной основе оказывает прям мощное такое вот прокачивающее действие для физического и ментального, между прочим, здоровья. Уровень стресса снижается, ощущение эмоционального благополучия усиливается, а еще укрепляется иммунитет, сердечно-сосудистая система работает лучше. Ну и, в общем-то, это хорошо.
2: То есть, если вы еще и спите в разных комнатах, нужно выбирать какую-то... Или ходить друг к другу в гости, либо же выбирать какую-то нейтральную территорию.
3: Как раньше было. У каждого императора была своя... Нет, не у императора, как бы сказать. Ну вот у императора были свои покои, а у императрицы свои. И они друг к другу ходили в гости. И все у всех было хорошо.
2: Да, а у кого-то вообще гарем был, понимаешь?
3: В конце... Ну, это против.
2: Кто против?
3: Антон!
2: Ладно, такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее наш фирменный пародийный проект в эфире Юмор-ФМ. Не реклама, прямо сейчас.
1: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Кто там тебе пишет? Бабы твои?
5: Ты не мужик, ты тряпка.
4: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
5: Нет, сегодня никак. Голова болит.
4: Между нами все кончено.
6: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
7: А такие вообще существуют?
6: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник, собутыльник, надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
7: Сказочная женщина.
6: Проверена 3 официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
8: Чего тебе еще надо, собака?
9: Да вроде больше ничего и не надо.
8: Ну так и женись, хороняка.
6: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте за первого встречного точка пора.
10: Не реклама. Простите, вижу, у вас сломалась машина.
11: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
10: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя». Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
11: Ну надо же, спасибо.
10: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
12: Да ломается, зараза, динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
10: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
12: Ну надо же, спасибо.
10: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
13: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
10: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
13: Ну надо же, спасибо.
10: Антифриз «Володя» – ваш козырь в любой ситуации. Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны. «Володя» – хорош снаружи и внутри.
14: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
15: Эх, ваша правда.
14: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
16: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
14: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
17: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
14: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
18: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
15: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
14: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au.
1: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь мир – театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: Продолжаем разбираться, чем брюнетки и блондинки выгодно отличаются друг от друга. Олеся написала веселый черт, что, наверное, не в тему, но меня больше всего бесит крашеные блондинки, которые с такой важностью говорят, что мы, блондинки, лучше всех и так далее. А я природная блондинка, между прочим.
1: Слушайте, меня вот, кстати, блондинки и русоволосые, которые перекрашиваются в брюнеток, вообще не бесят. Честно, мне вообще все равно, какого там цвета у вас корни. Денис вот написал, что джентльмены предпочитают блондинок, особенно если они женаты на брюнетках. Денис, а что это вы не написали город? Сейчас бы мы вас сдали.
0: Да, город, фамилия, имя, отчество, номер телефона.
1: Адрес.
0: Да, семейное положение.
1: Ну, нет, уже написал.
0: Илья пишет, ничем не отличается. Все по-своему хороши, но брюнетки — это класс. С праздником вас.
1: О, Илья, у вас хороший вкус, вы знаете. Вот, кстати, Оксана написала, брюнетки темненькие, блондинки светленькие.
0: Не может быть. Не может быть, чтобы так все было просто.
1: Вот оно, Антон, главное различие. Ты что, сразу не понял-то?
0: Я то вот так.
1: 39 лет, понимаешь, а до сих пор не знаю, что...
0: Будет только еще.
1: А, будет?
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Будет больше комментариев. 915-0303-567. Пишите, чем брюнетки и блондинки выгодно отличаются друг от друга.

три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри, вот то, что нужно всем. Не, а миты все равно.

Пялит стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет ванзай.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Не делаем секрета из того, что продолжается. В самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку». У каждого из вас, напоминаю, друзья, есть отличная возможность стать обладателем собственного четырехколесного друга, собственного автомобиля за вашу улыбку в этом году.
2: Да, главное, улыбайтесь, слушайте Юмор-ФМ и ловите шутки Николая Фоменко. Потому как только повторив шутку в эфире, вы получаете заветные 3000 рублей и заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», которая как раз-таки даст возможность заполучить новый, красивый, ваш любимый автомобиль. Вот так.
1: Все подробности на сайте веселорадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ. Ну, а прямо сейчас у вас есть не менее шикарная возможность обзавестись действительно вкусным подарком.
2: А для этого нужно позвонить вот прямо сейчас и раньше всех. 229-2909, код Москвы, 495.
1: 229-2909, код Москвы, 495.
2: 229-2909, код Москвы, 495.
1: А пока Лига городов, лучшие миниатюры проекта специально для вас.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте, команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, пойди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
6: Но я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девушка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились. Лига городов, это Лига городов. Суперпроект ТНТ,
0: это Лига городов. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов, выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРНВ, 319-911-221-447.
0: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева. Ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гриль. И актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова. Возрастная категория 18+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: сейчас. На Юмор ФМ песня про Воронеж. Песня про
1: Воронеж. Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Не секрет, что все песни «Планета Земля» были написаны про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии композиции, а также Владимир на связи со студией у нас имеется. Владимир, привет.
3: Доброе, бодрое.
2: Доброе утро.
4: Доброе, доброе.
3: Как дела, как настроение?
4: Отлично, боевое.
3: Шикарно. Тем более, что сейчас вы можете выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора. Новинку – конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина. От Мартина.
2: Ну а что будет происходить? Услышим припев известной песни. Три слова в припеве, перекрытые названием города Воронеж. Все три слова Владимир расшифровываете, называете верно, забираете подарок.
3: Готовы?
4: Готов.
3: Тогда все, внимание на Юмор ФМ, погнали!
5: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по
6: Воронеж
5: рекой. И неясно,
6: Воронеж,
5: в этот день непогожий, почему я
6: Воронеж
5: такой.
3: Владимир, что скажете?
4: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой.
3: Так.
4: И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.
3: Ну, давайте проверим.
5: Пусть бегут неуклюже пешеходы.
3: Прям как спели.
2: Пока слово в слово, конечно.
3: Да.
2: По асфальту.
5: И неясно прохожим в этот день.
3: Знаем, почему Владимир веселый такой? Потому что сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку, конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Так что поздравляем вас.
2: Браво, Владимир.
4: Благодарю, благодарю вас.
2: Мы вас тоже благодарим, благодарим.
3: Ну и вкусного дня желаем.
2: За игру. Да. Дня вкусного, отличного, как и настроение.
1: Реклама спонсора.
0: Конфетные семечки.

0: «Фиофаг» для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
5: Поехали!
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: По-прежнему 28 мая на календаре, по-прежнему брюнетки отмечают свой праздник, День брюнеток, он так и называется. А мы же спрашиваем, чем, по вашему мнению, друзья, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и наоборот.
2: Александр, вот, кстати, во-первых, всех поздравляет с Днем пограничника, всем здоровья желает. А еще он писал, что касается брюнеток и блондинок, ну, у брюнеток оба полушария работают, а у блондинок одно – жизненный опыт. И еще спрашивает он, а зачем брюнетки в блондинок перекрашиваются?
1: Это затем же, когда девушки хотят выпрямить кудрявые волосы и завить прямые.
2: А у мужчин, кстати, нет такого, что вот у вас одно, а вы хотите другое?
1: Ну, как минимум, один знакомый брюнет у нас был перекрашен какое-то время в блондина.
2: Да? Наш... А, я знаю даже, что это. Очень угарный блондин.
1: Что это? Ну, это скорее кто, конечно, да? В общем, мы продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
2: Да, я вот хоть и брюнетка, но всегда кто и что путаю. Как лево и право, кстати.
1: Ты точно не крашеная?
2: Я, кстати, крашеная, шатенка.
1: Шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный, всем привет.

0: Юмористическими планами на оставшееся эфирное время, мы не жадны. Дэн, он же самый лучший. Он же Клявер. Появится под занавес этого часа.
1: Ну, а, кстати, появится еще раньше Сатья, причем с юмором ответит на вполне себе серьезный и важный вопрос. Так что все, внимание на Юмор ФМ.
0: Ну, а еще раньше здесь те самые золотые номера горячо любимой нами игры.
1: Он вернулся. Тот самый КВН на Юмор ФМ.
2: Спонсор ООО «Мартин».
3: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
2: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
4: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
4: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
5: Союз! Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит». Помнящие Ельцина шутники, сокращенно «Пельш». «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О.
0: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
2: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
2: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
3: Как это не подготовились?
4: Мужичок с находки, у него две ходки, как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айдар, еще раз поете такую песню?
3: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9000 километров?
3: 9000?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем, лучше спойте нам песню.
1: Объявите меня.
0: Витя.
2: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же южная?
2: Они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: на берегу.
1: Так, Артем! Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
0: Я вообще-то вырос в семье учителей.
1: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
1: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
1: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
1: Так, Витя.
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Конфетный

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Как всегда, есть чем поделиться, есть что рассказать. Значит, в Лас-Вегасе тут прошел аналог Олимпийских игр. Mm-hmm. Почему аналог и в чем суть? В общем-то, спортсменам официально разрешали употреблять допинг. То есть усиливать себя.
1: И
0: что из этого вышло? В итоге, в общем-то, побили один рекорд. Хотя обещали ого-го. В общем-то, это сделал пловец. Он проплыл 50 метров вольным стилем. Быстрее официального рекорда на 0,7 секунды. Ну, совсем незначительная
1: Знаешь,
0: история.
1: Почему?
0: Почему же?
1: А потому что запретный плод, он всегда сладок и более эффективен, чем то, когда тебе разрешают.
0: Но я думаю, что не поэтому. В общем-то, он еще использовал не только допинг, mm-hmm. да, какой-то, но и специальный такой гидрокостюм, который запрещен на официальных соревнованиях.
1: Какой, понимаешь, он, а, товарищ?
0: Да. Другой товарищ, бегун, обещал буквально уничтожить рекорд Усейна Болта.
1: И?
0: Однако, собственно, проиграл. Не получилось ничего. Не осилил он.
1: Не шмог.
0: Этот рекорд. Не шмог, действительно. Но самая, в общем-то, ирония и веселая история в том, что в трех дисциплинах призовые места забрали спортсмены, которые не употребляли допинг.
1: То есть, подожди, чистые спортсмены
0: чистые
1: там тоже
0: спортсмены
1: были?
0: Чистые спортсмены были, да. И, в общем-то, выступили куда успешнее, чем нечистые спортсмены.
1: Да, поэтому будьте чисты и честны со всеми.
0: Делаем правильные выводы.
1: Именно. Кстати говоря, еще один классный вывод сделали австрийские ученые, хотя на самом деле я поняла для себя, что я уже давным-давно пришла к этому выводу, и без всяких австрийских ученых.
0: Так.
1: Они выяснили, что во время прогулки повышается креативность человека. Mm. Но вот мне, чтобы что-то придумать, uh-huh. мне нельзя сидеть в четырех стенах.
0: В полной тишине, например, да?
1: Нет, иногда, может быть, и можно, но, как правило, мне нужно пойти куда-то, либо прогуляться в парке, либо просто гулять по городу. Так вот, эти товарищи провели эксперимент при участии 157 добровольцев, и, значит, они их сопроводили нагрудными датчиками для фиксации движений. Так вот, присылали им задание на креатив и просили вот эти, собственно, задания выполнять. Была всего минута, чтобы решить одну из данных самых...
0: задач.
1: Да, самых простых, на самом деле, задач. Так вот, они таким образом выяснили, что те люди, которые физически нагрузки совершали во время выполнения этих самых задач, на 10-25 минут быстрее все решали. А еще, по данным этих самых ученых, креативность просыпалась не в момент прогулки, а примерно спустя вот где-то час после нее.
0: Думаю, потому что это хорошенечко уже мозг насытился кислородом.
1: Проветрился, и у тебя, значит, то есть вот в голове пошел, так сказать, процесс. Поэтому гуляйте, гуляйте и еще раз гуляйте.
0: Такие новости к этой самой минуте. Ну и, кстати, сейчас довольно креативная рубрика будет. Благодаря кому? Сати, действительно.
1: Сати, да-да-да-да.
0: С юмором человек ответит на самые животрепещущие вопросы.
2: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru. Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
2: Сатья отвечает.
4: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа врать. Нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а одела что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия. Ты снежинка. Ну, Лера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все. В Павлике просыпается ТЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
2: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
5: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе и учиться хорошо?
2: Сатья отвечает.
4: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо, особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе, и тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал: сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос, а чем ты занимался в школе, он доставал альбом и говорил: вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
9: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
10: Муз-ТВ приглашает.
11: 6 июня.
10: Москва.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: Возвращаемся к теме нашего эфира. День брюнеток отмечается 28 мая. Сегодня чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок? Ну и наоборот. В этом вопросе разбираемся. Татьяна написала следующее. Брюнетка, диверсант, разведчик. Ну вот в такие, в общем-то, предлагаемые обстоятельства были помещены брюнетки. В более выигрышной ситуации. На задании ночью летом.
1: Mm-hmm.
0: Темные волосы, не видно в темноте. Блондинка зимой.
1: Так.
0: Шатенка в межсезонье.
1: Ага.
0: Рыжая осенью. И так. Даже днем скамуфлируется зачетно.
1: Идеально! То есть, получается, все молодцы, Татьяна?
0: Да.
1: Василий вот написал, что брюнетки более экономные, они меньше денег тратят на краску для волос. Василий, вы ошибаетесь.
0: Ну, кстати, брюнетки легче перекраситься в белый, да? Чем блондинки.
1: Брюнетки?
0: Наоборот, в смысле, блондинки в черный легче перекраситься, чем брюнетки в белый.
1: Ты потом попробуй выведи эту черневу, так сказать.
0: Южная Бутова у нас на связи. Ян нам пишет. Ничем не отличаются блондинки и брюнетки. Самое главное, чтобы что? Человек был хороший.
1: И это главное, действительно. Так выпьем же, как говорится, за это. А есть еще, кстати, комментарий от Олега. А у блондинок к 9 классу грудь больше, потому что нет-нет, да останутся на второй год.
0: Тонко.
1: Да-да-да-да-да.
0: Есть еще время вас оставить свой комментарий, ну и ознакомиться со всем, что прилетело в телеграм-канал Юмор-ФМ, например. Номер 915-0303-567, единый для телеграмма, мессенджера Макса и смс-сообщений.
1: Да, единый для блондинок и брюнеток.
0: И не только, да, и для мужчин и женщин.
1: Для всех.
0: Пишите, чем, по вашему мнению, выгодно брюнетки отличаются от блондинок, а блондинки от брюнеток.
2: Рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Решил я раскрыть практически все карты.
2: Раскрываем.
1: Вот менее чем через час. Когда здесь будет уже другая радиоведущая, кстати, тоже брюнетка, появится та самая шутка Николая Фоменко, которую многие из вас ждут с большим нетерпением. Для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей сразу же.
2: Да.
1: И заполучить заветную путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, молодец, Антон, ты еще тут шутку повтори, все дела. Нет, так не будешь действовать.
1: Дело в том, что я не знаю, что это за шутка.
2: Вот, хоть что-то ты не знаешь. Но, кстати говоря, если ваша улыбка еще не украшает улыбайзер, самое время исправить это недоразумение. Заходите на сайт веселоерадио.ру и делитесь быстро, легко и бесплатно.
1: Бесплатно, пожалуй, главное слово.
2: Бесплатно.
1: Все подробности нашей суперигры найдете там же на сайте веселоерадио.ру. Но в ближайшие минуты предлагаю насладиться свежей порцией анекдотов, от кого бы вы думали.
2: Здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
1: Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Поговорим о братьях наших меньших. Собака приходит в отделение Почты России, берет бланк телеграммы и начинает его заполнять. Пишет, затем отдает работнику почты. Тот взял бланк и говорит: слушайте, а у вас тут вот здесь, смотрите, гав. 9 слов. Вы можете дописать еще один гав, за те же деньги сумма совершенно не изменится. Собака, прищурившись, говорит: это я понимаю, но, знаете, смысл телеграммы изменится полностью. Ох уж эти доктора, знаете, я вам скажу, с их дельными советами. В кабинете психолога. Доктор, здравствуйте, помните, когда месяц назад вы лечили меня от депрессии? Вы посоветовали мне завести любовника, помните?
5: Ну да, конечно, помню.
4: Так вот, не могли бы вы теперь объяснить моему мужу, что я не гулящая, а просто лечусь?
5: Привычка, как говорится, вторая натура. Представьте. Освободился мужик с зоны и первым делом в ресторан. Заходит, садится, к нему подходит молодая официантка, ну вот буквально только-только несколько дней работает, и говорит: здравствуйте, что закажете? А он такой, весь в наколках, взгляд суровый, даже злобный. Ты мне, дочка, чайку завари. Поняла? Только как себе, дочка. Та перепугалась, бежит на кухню к шеф-повару, говорит: слушайте, там такой гость пришел, весь в татуировках, взгляд, как будто тебя сейчас придушит. Просит чайку заварить, как себе. Какого чайку? Я даже спросить побоялась. Шеф-повар уходит в зал, смотрит на клиента, говорит: а, сейчас все сделаю. Берет 2 пачки черного чая, все это бросает в чайник, заваривает кипятком. 5 минут чай стоит. Официантка приносит чайник за столик, наливает в чашку, мужчина делает глоток и с выпученными глазами говорит: да уж, судьба тебя, дочка, помотала.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4-9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
11: Настроение синее.
0: FM.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 28 мая отмечается День брюнеток. Еще раз всех брюнеток мы поздравляем. Спрашивали, чем, по вашему мнению, выгодно брюнетки отличаются от блондинок. Ну и наоборот. И вот такой еще комментарий от Алены. Под занавес часа озвучим. Блондинки отражают свет, а брюнетки его поглощают.
2: Ты вот это вот, да, хочешь только прочитать?
1: Всем поглощенным... Ну, там еще, да, конечно же.
2: Про фильм
1: есть
2: ужасов.
1: Еще варианты. Но придержим их
2: зайдите.
1: На будущее.
2: Не, зачем. Зайдите сейчас в телеграм-канал Юмор-ФМ и прочитайте там что-то про фильм ужасов. И про блондинок, и про брюнеток. И тоже, кстати говоря, пишите. Да?
1: Да, всем поглощенным светом извне. В прямом эфире с вами далее будет делиться Настя Иванова. Она появится здесь в эфире с минуты на минуту. Ну а шутки шоу будут потихонечку на этом прощаться. Вы не забывайте, что Настя, собственно, может передать ваши приветы в любой момент, а именно уже в следующем часе. Появится та самая шутка Николая Фоменко, которая сделает вас богаче на 3000 рублей. Плюс ко всему, она же поможет вам заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, на этом мы говорим мяу-мяу, мур-мур-мур. Придем завтра, такие все мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Это будет, кстати, в пятницу. И в 7 часов утра, кстати, в эфире Юмор-ФМ появится она, жгучая брюнетка.
2: И он, как мы сегодня выяснили, русый.
1: Ольга Мажара.
2: А, ты еще не сказал? А мне казалось, уже сказал. Ну да, все, Мажара и Бурный будут
1: завтра. Мы все привыкли, что ты в своем мире живешь давно уже.
2: Да, я живу в своем мире.
1: Вот и отправляйся обратно в свой мир.
2: Пока.
1: До завтра. Чао, пока.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
6: 16+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х снова новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: главный вопрос.
1: Ответ на главный вопрос прозвучит прямо сейчас. Где же взять новый автомобиль? На Юмор ФМ, конечно же, друзья, в нашей супер-игре «Автомобиль с улыбку». Прямо сейчас загружайте свои классные фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте нас, также ловите шутки, ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а кому-то из участников мы позвоним буквально через несколько минут, спросим, какая шутка прозвучала только что. Если вы ответите верно, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь также в суперфинал, и, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Так что присоединяйтесь прямо сейчас, ну и слушайте, конечно, нас. А вас всех приветствую, я Настя Иванова, продолжаю будить вас и поднимать настроение после шуток-шоу. Ну и, конечно, продолжу это делать в веселом чате, когда вы будете присылать свои приветы, шутки и поздравления, я буду все это передавать. Номер наш +7 915 0303 567, самое важное, пишите смски и обязательно подписывайтесь. Ну, а еще услышим интересные истории про известных людей в рубрике «Шутить извольте» с Михаилом Балтимаком в финале этого часа. Также Николай Фоменко 5 раз пошутит про алкоголь. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Но начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
3: Привет, друзья. Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай.
4: Шутки-песни. Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
5: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
6: В ТикТоке? Ну,

0: есть люди.
1: Какой ты злой.
0: Не, не злой, просто бесит. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
2: Шутки на Юмор ФМ.
0: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.

0: Натали, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно money.
0: Красиво ты потратил весь семейный бюджет.
2: Бабки ушли.
0: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: подойдет веганский волчок и укусит кабачок.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и шутка Николая Фоменко прозвучала только что на Юмор-ФМ. Друзья, начинаем новый эпизод суперигры. Пока крутится активно наш улыбайзер, я расскажу о правилах. Значит, вы загружаете свои славные фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно далее слушайте эфир, ловите шутки, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка отвечаете на вопрос, какая шутка прозвучала. Если вы отвечаете верно, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год в нашем суперфинале мы подарим вам новый классный автомобиль, поэтому присоединяйтесь как можно скорее. Ну и, конечно, давайте переходить к этому эпизоду. Сейчас улыбайзер кого-то выберет, поэтому участники подбегаем к радиоприемникам, к своим телефонам, и я говорю: улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Андрей из Екатеринбурга. Ну, повезло так повезло, потому что вас выбрал наш улыбайзер. Сейчас я буду набирать ваш номер. Ну, судя по всему, Андрей занимается автомобильной работой. Возможно, он даже водитель, ну, судя по фотографии. Поэтому, наверное, он нас слушает. Андрей, я в это верю и набираю ваш номер. Так, номер набран. Будем ожидать соединения с Екатеринбургом. А вот и оно. Осталось. Гудок есть.
3: Разговорите с электронным помощником.
2: Ага.
3: Продиктуйте, что передать.
2: Да нет, ничего не нужно передавать. Электронный помощник нашему уважаемому Андрею. Я думаю, что он сам знает, что звонили ему с Юмор-ФМ, хотели 3000 рублей отдать, отправить его в суперфинал, но не сегодня. Но правила нашей игры, Андрей, мы, конечно же, оставляем в нашем улыбайзере. И, возможно, ему еще раз позвоним. Да, такие правила. И действительно были случаи, когда мы звонили еще раз нашим участникам, которые не взяли трубку или сразу не ответили верно. Друзья, ну такое бывает, конечно, но редко. Поэтому вы лучше с первого раза берите трубки, слушайте Юмор-ФМ, отвечайте верно, становитесь богаче в моменте на 3000 рублей, а далее напомню, что уже совсем скоро, ну как, под Новый год, кто-то заберет новый классный автомобиль. Представляете, даже есть еще время у тех, у кого нет прав, пойти и получить права, чтобы точно стать официальным автомобилистом. В общем, идите, развивайтесь, добавляйте свои улыбки и слушайте Юмор-ФМ, чтобы не упустить эту шикарную возможность. Ах, да, забыл напомнить, что участие в нашей игре бесплатное. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

И назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь позабыну тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Алена 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света 5 лет говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
13: Наелся ли я?
14: Ни в коем случае.
15: Ну что, рискуем?
12: Новые города. Новый сезон.
15: Поехали.
12: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
16: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
17: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: Так, это веселый чат. Привет и шутки, и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат. Если вы еще не успели написать, диктую номер, записывайте. +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Значит, из Красноярского края летит нам привет. Коллективу Юмор-ФМ держать на позитиве целую страну – это сильно, написал нам Андрей. Андрей, спасибо вам большое. Классно, что вы с нами. Евгений пишет: поздравьте нас с днем рождения. Нам на двоих 88 лет. Так как у меня и у супруги день рождения в один день. Спасибо, с приветом из Кузбасса. Ирина и Евгений. Ирина и Евгений, мы вас поздравляем. Все только начинается. Пусть обязательно исполнится все-все-все ваши мечты. Ян из Южного Бутова передает привет мне, кстати. Спасибо вам, Ян. Я вам тоже ответный привет отправляю. Ну и привет всем слушателям. Он тоже отправляет и желает хорошего настроения. Класс. Привет, Константин Егоров. Желаю тебе здоровья, успехов во всем. Много-много денег, хорошей работы. И желаю, чтобы у всех день прошел на ура. Ваш хороший друг Петр из Читы. Класс, Петр, спасибо большое. Вы действительно наш уже друг. Андрей Собянин пишет: Настя, доброе утро. Доброе утро, Андрей. А также Иван передает привет любимой Ирине, желает ей классного настроения. И еще Сергей желает хорошего дня всем слушателям. Друзья, продолжим желать друг другу хорошего дня. Привет и будем передавать, но уже в следующем часе. А до конца этого 5 шуток Фоменко про алкоголь и рубрика «Шутить изволите» в финале этого часа. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались.
3: Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет.
4: Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная.
5: Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
6: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4-9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Садке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРН 319-911-221-447.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
12: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
11: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
13: В Находке за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 18 по 31 мая купите 2 упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите 3-й в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор-ФМ. Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
14: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
15: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о том, как развивается Челябинск. В Тракторозаводском районе построили первый жилой квартал по программе комплексного развития территории. На ЧМЗ обустроят новый сквер. А юные художники распишут еще почти 500 инженерных шкафов. В Тракторозаводском районе Челябинска завершили строительство финальной очереди жилого квартала «4 Ленина». Это первый в городе проект, реализованный по договору комплексного развития территории. Жители уже начали получать ключи от квартир, сообщили в пресс-службе застройщика. Квартал расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов, на месте бывшей производственной площадки завода «Конор». Территория составляет почти 4 гектара. Комплекс объединяет 3 здания, в которых находятся почти 900 квартир. Для жителей также сделали 2-уровневую парковку и общественные пространства. А у жителей Металлургического района появится новое пространство для отдыха. Изменится территория на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября, сообщает портал chelltv.ru. Подрядчики уже начали работу. В сквере уложат тропинки с плиткой разных форматов, установят скамейки. В планировке есть и детская площадка с травмобезопасным покрытием. Также обустроят зону отдыха с навесами и поворачивающимися креслами. Кроме того, появятся фонари и система видеонаблюдения. Проведут озеленение. Завершить работы планируют к июлю. На время их проведения проход через сквер закрыт. Работы проведут благодаря общему решению жителей и проекту формирования комфортной городской среды. Красоты Челябинску добавляют и работы юных художников на серых технических шкафах. В этом году в рамках проекта «Город в красках» преобразят еще 48 таких объектов. Творить ребята будут до самой осени. Эскизы уже готовы, рассказали в мэрии. Сюжетная линия посвящена Челябинску как культурной столице России 2027 года. Яркие рисунки можно будет увидеть во всех районах. А первый арт-объект родился на минувшей неделе на Кировке в рамках «Аристовского пленэра». Это мероприятие, собравшее в самом центре города 500 начинающих художников. Под руководством наставников дети создавали красивые картины с городскими пейзажами, отметил мэр Алексей Ложкин. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! Как известно, все мы люди, и нам порой так непросто сдержаться и не отпустить колкую шутку в адрес коллеги или критика. Герои этого выпуска, великие композиторы прошлого, поверьте, себе в таком удовольствии не отказывали. А вот и подробности.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды начинающий композитор спросил у Джакомо Пуччини: «Как вам моя новая опера «Пустыня»?» «Опера весьма не дурна», — с улыбкой ответил Пуччини. «Но на вашем месте я назвал бы ее не «Пустыня», а «Бульвар». Ведь в ней буквально на каждом шагу встречаются старые знакомые». Уже известный нам, да что там, всем известный Джакомо Пуччини был приглашен в оперу. В самом разгаре представления он сказал на ухо сидевшему рядом приятелю: «Певец, исполняющий главную партию, плох невероятно. Такого ужасного пения я не слышал ни разу в жизни». «Тогда, может, отправимся домой?» – предложил приятель. «Что ты? Ни в коем случае!» – мстительно отозвался Пуччини. «Я знаю эту оперу. В третьем акте героиня должна его убить. И я хочу дождаться этого счастливого момента». Знаменитый композитор, автор вальсов Иоганн Штраус узнал, что одна дама давно мечтает с ним познакомиться и просит, чтобы он пригласил ее на вальс. На эту просьбу Штраус с улыбкой ответил: «Прошу простить, но я совершенно не умею танцевать, тем более собственные вальсы. Написать их руками я еще могу, но станцевать ногами таланта не хватает».
0: «Шутить изволите».
1: Согласитесь, в этой истории Штраус немного слукавил. Ведь, как известно, медленные танцы умеют танцевать все. Мог бы и уделить милой даме пару минут. Моя же пара минут в вашей компании истекла. Прощаюсь ненадолго, до новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет: самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира, самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса, свежий микс отборного юмора и любимых хитов по субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Снежинске 13 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: Ну и не будем мы прощаться, зачем же это нужно? Новый час только начинается, друзья. Наоборот, приветствуем всех каждого. Ну, хотя можно с Евой Польной попрощаться. В ближайший час точно не будем слышать ее прекрасный голос. Но, думаю, как-нибудь переживем, потому что точно у нас будет чем заняться. Впереди много шуток, много классных песен. Ну и, конечно же, веселый чат, в котором вы передаете привет и поздравляете и шутите. Пишите свои смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Конечно же, подписывайтесь. Ну а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и смс-ки старые добрые. Да, у кого они есть, в безлимите присылайте, друзья. Вот вы теперь знаете, куда их можно тратить. Ну а и смешно в финале часа классика юмора Михаил Задорнов. Также услышим Игоря Мухича в рубрике «Реалити-криминалити» в середине часа. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с биг стендапа. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, доброго дня, здравствуйте. А все это юморов, а? Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
3: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу. Они же такие... Глянь, что могу. Глянь, что могу. Мам, мам. Мам, ну ты не смотришь. Всегда... Когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да, да, мы вложили душу в эту картину, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да, ну, оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в Ютубе. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды.

0: Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране YouTube, ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что, ну, если у нас в стране запретят YouTube, то как, я вас спрашиваю, как я буду чинить подтекший бачок унитаза? Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших. И у нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube, YouTube свой пыришь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube, я посмотрю это на YouTube. Нет, нет, нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается. Oh, no, no, I was like, okay. And he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Star.fm. Шутки.
1: Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами. Тогда почему роботы-пылесосы круглые?
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Попробуй

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: чат.
1: Время для приветов, поздравлений и шуток. Прямо сейчас буду все это озвучивать. Ну а вы пишите наш номер +7 915 0303 567 и обязательно подписывайтесь. Итак, к сообщениям перехожу. Значит, из республики Удмуртия прилетело СМС. Передайте Соне Афанасьевой «I love you», написал Даниил. Даниил, вам повезло, что я учитель английского языка. По образованию и смогла передать правильно ваши слова. Ну, любовь на Юмор-ФМ, как всегда. Продолжаем, друзья, любить друг друга. И так, есть еще такое сообщение. Поздравляю своего любимого брата с днем пограничника Бухтиярова Алексея Николаевича и всех причастных к этому празднику. Из Иркутской области, город Братск, от Николая сообщение. Класс, идем дальше. Мы тоже поздравляем вас, уважаемые пограничники. Будьте здоровы. Добрый день, мои самые любимые ведущие и любимое радио. Хотим поздравить всех пограничников с праздником, от Владимира из Донецка. Спасибо, передали. Значит, Микрюкову Михаилу, дорогому папочке, летит привет. Дом, все хорошо, мы очень сильно скучаем. Ждем домой Савелий, Юля, Наташа и Оксана. Ну, а также Наташу поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы все у нее было хорошо. Класс, поздравляем, и мы вас тоже. Значит, есть еще такое сообщение. Хочу пожелать своим девчонкам-коллегам терпения и сил. Девчонки, держитесь, остался один день, и все будет хорошо. От Веры из Томска. Друзья, ну а впереди у нас реалити-криминалити, финальный «Задорнов навсегда», а веселый чат ровно через час, поэтому пишите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там намусорено, бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
2: Реклама.
5: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней. Бульбаса.
6: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
7: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
8: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит. Не поверите, там такая красота. В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Bono, известный гринписовец. Они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит, каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек. Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала. Прекрати немедленно, убийца. Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал «сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо. Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. А я...

0: Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям – все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание – технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – агентство стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... Даша молодец.

0: И без слов понятно, что между нами с вами точно присутствует некое притяжение, и все это притяжение идет в наш веселый чат на Юмор ФМ, где мы притягиваемся приветами, поздравлениями, пожеланиями и, конечно же, самыми лучшими шутками. Друзья, открывается веселый чат ровно через 30 минут, поэтому вы пока можете отправлять свои смс на наш номер +7 915 0303 567, писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже любимые смс-ки просто, да, обычные можете сюда потратить, прям присылайте безграничное количество. Ну а если даже привет передать некому, то просто расскажите, как проходит ваш день, как ваше настроение, или, быть может, о чем-то хорошем, ну, что сегодня с вами произошло, тоже можете этим поделиться. Ну а у микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем здравствуйте. Так, есть у нас еще кое-что для вас. Это, конечно же, любимые юмористические рубрики. Например, в финале этого часа услышим Игоря Маменко, тройку лучших анекдотов послушаем. Также будут лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Прям самые лучшие. В середине часа вы ничего не покупаете, а мы ничего не продаем. Мы просто смеемся над нашей фирменной нерекламой. Ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Фоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ. Ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ. Многофункциональный центр у нас в районе открыли. Здесь все справки можно взять, да. Все, давай. А то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать. Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла. Это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полис.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.

0: Пожалуйста, ваш талончик.
1: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ла 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
0: Там наш специалист, он вам поможет.
1: Вот скоты такие, а?
2: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
1: В смысле готов полис?
2: Ну вот, только распечатать.
1: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
3: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
1: Ой, господи. Ну, наконец.
3: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла,
1: вот,
3: дверь закрыла,
1: вот,
3: и сквозняк мне ноги задает.
1: Чё ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет для милых дам. 7 раз примерь, и муж согласится на все.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
2: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: На минуточку.ру.
4: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
1: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
4: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
1: А мне больше и не надо.
4: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: Вы нам денежку, мы вам ключики.
1: А я к вам буквально на минуточку.
3: На минуточку.ру.
2: Ваше время истекло. Проваливайте. Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
5: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
2: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
4: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер Куй-Фуй.
6: Простите, я не ослышался?
4: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
2: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу!
4: Да, это кроссовер Куй-Фуй.
5: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
4: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. Куй-Фуй. Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
2: И пимпочка такая сбоку.
4: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.
7: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
8: Элитно и после полуночи.
7: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
8: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
9: Я.
7: Строго со своим полотенчиком.
8: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.
3: Yeah.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я?
7: Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
5: Новые города, новый сезон.
8: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
9: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.

0: чат.
1: Возвращается веселый чат, возвращаются приветы, шутки и поздравления. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите все, что вам захочется, делитесь своим хорошим настроением. Ну и, конечно, когда отправляете смс, не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Анатолий. Поздравляю всех пограничников с их праздником добра и мира. Из Воронежской области данное сообщение. Да, мы тоже поздравляем. Значит, есть шутка от Александра. Я не синоптик, ничего не обещаю. Класс, Александр, спасибо. Андрей и Собянин также поздравляют всех пограничников с праздником. Идем дальше. Анастасия пишет. Хочу передать привет пламенный мужу Антону Богданову. Я тебя очень сильно люблю, твоя Настюшка. Класс. Значит, есть еще сообщение от Елизаветы. Мы с семьей путешествуем. 3 дня гуляли по Нижнему Новгороду. Сегодня едем в Суздаль, а потом ночевать во Владимир. Всем хорошего дня. Лиза из Зеленограда. Елизавета, ну просто чудесно. Мы за вас очень даже сильно рады. Спасибо, что вы это делаете под Юмор ФМ. Мы, знаете, как-то настроение вам дадим для вашего хорошего путешествия. Идем дальше. Поздравление летит с днем рождения дорогому любимому мужу Марселю. Верь в свои силы, побеждай, и пусть все задачи будут по плечу. От любимых жены и дочки. Да, Марсель, мы тоже вас поздравляем. Друзья, продолжим поздравлять уже в следующем часе. Присылайте привет и поздравления, шутки. Ну а до конца этого услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов», а в финале анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Пусть бегут мимоходом годы, годы. Мы будто пчелы по садам. Раз.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо, а что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5000-й купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне». Нягань.
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
8: Нет.
7: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
8: Нет.
7: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
8: Да нет.
7: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
8: Я не могу продать вам паспорт.
7: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
8: 5600.
7: Был бы 5500, купил бы.
8: Что вам нужно?
7: Что там по хлебу?
8: Да на свой хлеб.
7: Всегда работает.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Беру пассажиров по пути.
12: А я перевожу грузы.
13: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
14: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
15: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником, он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел, бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит: иди сюда. Он говорит: что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом! Потом разбежемся быстро! Он в трусах и в майке спрятался за телевизор, пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, там уже не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у него такая. Говорит: Сеня, что произошло? Он говорит: Зина, ты не поверишь, только Шаршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. В ресторане официанта мужичок подзывает, говорит: прошу прощения. Мне сказали, что вы за нами доедаете. Это правда? Тот говорит: нет, это вы за нами доедаете. Двое встречаются, они говорят: ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит: а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит: а какая связь-то? Он говорит: так он в ее трусах курил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Пиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Стремянка разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

0: Девочка, оставляй шансы своим чувствам и кружись в танце. Почему бы и нет? Вот если вы устали немножко на рабочем месте, то встаньте, потанцуйте, покружитесь, коллегу закружите какого-нибудь или какую-нибудь в танце. Самое главное, чтобы свободные или свободные, да, коллега были. Вот, и хорошо проведите время вместе с нами на Юмор ФМ. Ну, микрофон я, Настя Иванова. Всем привет, друзья, я готова. Я готова передавать ваши приветы, поздравления и шутки. Ну, а вы пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567, приложение Макс, Телеграм и просто смски. Все, пожалуйста, для вас доступно. Присылайте. Ну, а из смешного в финале часа классику юмора послушаем Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего ДНА в середине часа, сатье с юмором. Узнаем, как правильно выстраивать границы. А прямо сейчас тот самый КВН. Ну, а все это напомню Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
3: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
4: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле стюбиков жрать будешь.
5: Excuse me, what?
4: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
6: Следующий.
7: Да, лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
4: Это моя стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
7: Ага.
4: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
7: Что?
4: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
7: В смысле?
4: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
6: Слушай, давно спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
4: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
6: А, да. Следующий.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Раздевайтесь.
8: Зачем? Вы же окулист.
4: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
8: Что, простите?
4: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
8: Нет.
4: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
8: Так, женщина. Что происходит?
4: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
8: Ты, Аня, я тебя хочу.
4: С днем рождения, Танька!
6: Да ты меня балуешь!
8: Женщина, вы сумасшедшие?
4: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
6: Сейчас выпрыгнет.
4: Значит, тот самый.
6: Ага.
4: Дверь закрывай.
8: Какую дверь?
4: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнуски переносишь. Побежали!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
10: Каждому досталось.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит: хочу, ты должен что-то... На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане? Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дед задул 90 свечей с первого раза, и внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится не скоро.
2: Там, позади.

0: чат. Время для веселого чата на Юмор.ФМ. Привет, и передаем шутим и желаем хорошего дня. Почему бы и нет? Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Но сегодня все сообщения посвящены пограничникам. Мы вас всех поздравляем с вашим профессиональным праздником. Пусть у вас все будет хорошо. Вот Миронов Алексей из Пензы желает вам здоровья и благополучия. А Сергей из Чапаевска, из Самарской области, желает, чтобы все у вас было хорошо и все мечты ваши все непременно сбывались. А еще Анна передает привет своему любимому супругу Борису и тоже поздравляет его с Днем Пограничника. Идем дальше. Светлана пишет, в Мытищи передает привет и желает хорошего настроения всем своим коллегам. Персонально для Юлии желают вам хорошего дня. Класс, идем дальше. Значит, привет Артему и Кириллу и Максиму. Город Волжский. Желают вам тоже продуктивного рабочего дня. Светлана из города Елец передает привет своей любимой подружке Маше, желает, чтобы все ее мечты сбывались, а также Соне Егоровой отдельный свой привет. И поздравляет ее с началом новой жизни. Друзья, с началом новой жизни или новой недели, или с чем-то там новым, будет обязательно вас поздравлять Денис Савельев буквально через 26 минут в Юморе на заказ. Вы ему пишите как можно больше смс-сообщений, конечно же, подписывайтесь. Ну а до конца часа анекдоты самого лучшего Дэна в финале классика юмора Михаил Жванецкий. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, может уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, и спрашивает: «А есть у вас говорящий попугай?» На что находчивый продавец отвечает: «Вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка». «Прям говорящая?» Он говорит: «Да, говорящая. Честно, говорит, поверьте. Ну, пускай что-нибудь скажет. Она стесняется. Вы домой ее возьмите, там она разговорится». Взял он ее домой, накормил и говорит: «Ну что, гулять идем?» Та молчит. «Гулять идем или нет?» Та снова молчит. Мужик в бешенстве: «Да ешкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка?» Та в ответ ему: «Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4-9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН 319-911-200-121-447.
6: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки крекеров с луком «Зай» крекер по 89 рублей 99 копеек за 500 граммов и получите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Юмор-ФМ. Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в «Планете Авто»!
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о том, как развивается Челябинск. В Тракторозаводском районе построили первый жилой квартал по программе комплексного развития территории. На ЧМЗ обустроят новый сквер. А юные художники распишут еще почти полсотни инженерных шкафов. В Тракторозаводском районе Челябинска завершили строительство финальной очереди жилого квартала «4 Ленина». Это первый в городе проект, реализованный по договору комплексного развития территории. Жители уже начали получать ключи от квартир, сообщили в пресс-службе застройщика. Квартал расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов, на месте бывшей производственной площадки завода «Конор». Территория составляет почти 4 гектара. Комплекс объединяет 3 здания, в которых находится почти 900 квартир. Для жителей также сделали двухуровневую парковку и общественные пространства. А у жителей Металлургического района появится новое пространство для отдыха. Изменится территория на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября, сообщает портал chel.tv.ru. Подрядчики уже начали работу. В сквере уложат тропинки с плиткой разных форматов, установят скамейки. В планировке есть и детская площадка с травмобезопасным покрытием. Также обустроят зону отдыха с навесами и поворачивающимися креслами. Кроме того, появятся фонари и система видеонаблюдения. Проведут озеленение. Завершить работы планируют к июлю. На время их проведения проход через сквер закрыт. Работы проведут благодаря общему решению жителей и проекту формирования комфортной городской среды. Красоты Челябинска добавляют и работы юных художников на серых технических шкафах. В этом году в рамках проекта «Город в красках» преобразят еще 48 таких объектов. Творить ребята будут до самой осени. Эскизы уже готовы, рассказали в мэрии. Сюжетная линия посвящена Челябинску как культурной столице России 2027 года. Яркие рисунки можно будет увидеть во всех районах. А первый арт-объект родился на минувшей неделе на Кировке в рамках аристовского пленэра. Это мероприятие, собравшее в самом центре города 500 начинающих художников. Под руководством наставников дети создавали красивые картины с городскими пейзажами, отметил мэр Алексей Ложкин. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. Так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату. Он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы. Я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. И кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает, если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену. Человек-сатирик. А с телефонами у нас все в порядке. Вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Пиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама ООО «МПО Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Но вот почему-то уверен, что настроение сегодня у всех максимально позитивное, потому что сегодня уже четверг, предпоследний рабочий день на этой неделе. В общем, давайте классно проведем время под ваши приветы, шутки и поздравления. Плюс 7-915-0303-567. Номер для сообщений написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и заказывайте любимые рубрики. Это «Юмор на заказ». У микрофона теперь Денис Савельев. Всем привет и удачного дня. Поехали! Юлия поздравляет свою сестру Аню со свадьбой. Пусть ваша семья будет крепкой и счастливой. Я вас очень люблю. Маргарита из Пензы передает привет мужу Коле. Ты самый заботливый и родной человек на свете. Жить без тебя не могу. Ирина из Кирова передает привет подруге Свете. Желает ей хорошего дня и отличного настроения на весь день. Этого же хочет пожелать абсолютно всем слушателям Юмор ФМ и попросить поставить шутки песни плюс. Вот такая первая заявка.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Анга.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет. Прожил наш хомяк еще 10 лет.
1: Ну, как-то так. Так, идем дальше. Вместе весело шагать по дороге, по дороге, по дороге. И артистов проверять на налоги, на налоги, на налоги. Проверяем тех с тобою по традиции, кто не пел на дне налоги.

0: шагать по дороге, по дороге, по дороге. И артистов проверять на налоги, на налоги, на налоги.
1: Замечательно.
2: Ну,
1: как-то так.
3: Шутки, песни, плюс.
2: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
1: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
2: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
0: Что, сейчас следующая очередь?
2: Сейчас я.
0: А, да-да.
2: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. В Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты.
3: На Юмор ФМ.
1: Давай,
0: Надежда. Я, да. Если в маленьком ребенке есть немножечко от Гота, и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня.

0: Не показывайте моим детям.
1: Правда жизни.
0: Просто, блин.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Нравится мне, когда ты лысая по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
4: На Юмор ФМ.
2: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
0: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
4: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Самое время посмотреть, что нам там говорит календарь, какие праздники, какие события отмечаются в этот четверг, 28 мая. Итак, поехали. Во-первых, день пограничника. Важный и, конечно же, главный праздник. Всех пограничников мы сегодня поздравляем от всей души. Также можно отметить день брюнеток. Им тоже самые искренние поздравления отправляются. День специалиста негабаритных грузоперевозок тоже сегодня отмечается. Всемирный день питания. Вот здесь, конечно, вопросики, что это такое за праздник, как его отмечать. Наверное, вкусным обедом. Единственное, что приходит мне в голову. Ну и день пофигиста. Праздник, который, мне кажется, отметить может абсолютно любой человек. В общем, выбирайте, какой вам праздник по душе. Поздравляйте всех своих родных, близких, если есть представители вышеозвученных профессий и специальностей. Направьте в Телеграм, либо же по СМС. Готов почитать ваши сообщения. От всей души как раз-таки поздравляет с праздником всех пограничников. Мы опять же к нему присоединяемся. Ольга поздравляет Катю Едигареву со сдачей на права. Ура, ура! Очень за нее рада. Мы, кстати, тоже рады, потому что как минимум один человек, который будет слушать Юмор ФМ в машине, у нас прибавился. Угу. Андрей из Ярославля передает привет брату Мише. Спасибо, что всегда выручаешь. Ты у меня самый лучший. Наталья из Воронежа поздравляет подругу Оксану с рождением дочки. Счастья тебе и малышке, здоровья и спокойных ночей. Сергей из Челябинска передает привет своей любимой сестре Лене. Спасибо, что всегда меня поддерживаешь. Ты для меня самая родная. Ну и Юрий по традиции передает пламенный привет всей России, всему Кузбассу. Напоминает, что завтра пятница. Держимся, а там уже и выходные дни нагрянут. Всем классного четверга, тепла, уюта, позитива и удачи. Поставьте для меня рубрику «Угарный папа».
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: «Угарный папа».
2: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом: «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке: «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений восьмиклассника Никиты: «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду: «Пора убирать свои игрушки». Давид со вздохом отвечает: «Что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление».
0: Угарный папа.
2: Андрюша и Сережа по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. «Андрей, мам, давай двоих». Мама отвечает: «Ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые». А он: «Лошадь ты, лошадь». Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: «Мама не лошадь, она только похожа». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Телеграм плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Юмор

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну что, продолжаю озвучивать ваши яркие душевные послания. Александр и Анна Луцевич, а также большая дружная компания друзей и родственников поздравляют Пугач Людмилу с ее юбилеем. Желают ей крепкого здоровья, успехов во всех ее делах и только хороших, ярких жизненных моментов. Пусть рядом будут хорошие и добрые люди. С днем рождения! Ура! Мы, конечно же, тоже присоединяемся абсолютно ко всем теплым словам. Игорь из Казани передает привет своей жене Наташе. Ты у меня самое лучшее. Жду тебя дома с огромным букетом и обнимашками. Ну, я уверен, вашей жене теперь намного сильнее захотелось отлучиться с работы пораньше. Вот так, мне кажется. Екатерина от всей души поздравляет с днем рождения свою подругу Соню Фролову. Далее Любовь из Александрова поздравляет дочку Лизу с успешной сдачей экзамена, а также всю группу. Осталось еще чуть-чуть и диплом. Отдохните сегодня на славу, но не сильно, все-таки еще диплом писать. Анна передает привет своей маме Ольге и папе Сергею. Спасибо вам за все, люблю вас очень-очень сильно. Далее Ангелина отправляет привет сестре Юле, желает хорошего дня, отличного настроения и побольше улыбок. Виктор из Новосибирска передает привет брату Саше, держись на вахте, скоро увидимся, не скучай. От Елены сообщение, она направляет привет лучшей подруге Оксане, желает ей хорошего дня, отличного настроения и для этого самого отличного настроения просит поставить ее любимое шоу «Однажды в России», что я, собственно, и делаю.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Центр избиркоме».
2: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна! Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
3: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
2: Это, по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
3: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
2: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
3: Прям сперматозоиды.
2: Че вы такое говорите? Они не могут себе, у них ног же нету. Нет! Дошколята эти, вы пи***ши.
3: А?
2: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Моим 46 пекинесикам покакать негде.
3: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
2: Господи,
3: да?
2: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
3: Тевтонский орден?
2: Нет! Мичурин недоделанный.
3: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
2: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
3: Шапочки? Справки?
2: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
3: Рот!
2: Рот! И не один! Там салон интим-услуг открыли.
3: И что вас там не устраивает?
2: Зарплата.
3: Ну, естественно.
2: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
3: Так все, женщина, идите.
2: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна. За мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
3: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной? Хорошо, что понятно.
2: Значит, не будете меня регистрировать, да?
3: Нет.
2: Значит, боитесь перемен?
3: Таких, конечно, боюсь.
2: Ну ничего, я дойду, кому надо.
3: Давай.
2: Я ходить люблю.
3: А вам и полезно.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Напомню номер для ваших сообщений, приветов, поздравлений и признаний. +7 915 0303 567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Алексей передает привет своему другу Евгению, который сейчас на работе. Желает ему хорошего рабочего дня. Анна из Москвы направляет привет абсолютно всем своим близким. Желает им счастья, любви и только хороших событий в жизни. Светлана из Новосибирска поздравляет дочь с выпускным. Ты большая умница, впереди у тебя все самое лучшее. Лучше даже в этом не сомневайся. Юрий направляет привет жене Марине. Ты у меня лучшая, люблю тебя и очень жду дома. Поставьте для нас рубрику «Фоменко Про». С удовольствием.
0: Фоменко. 5 шуток про музыку.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
3: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
4: Мы к вам заехали на час, а ну скорее любите нас.
2: Это точно песня про музыкантов?
5: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+. ИП номер Лилия Александровна, ОГРНВ 319-911-221-447.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
12: Возрастная категория 18+.
13: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки сосисок с молоком «Дым Дымыч» по 109 рублей 99 копеек за 400 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И еще немного ваших посланий. Поздравляем своих мужей Виктора и Сергея с днем рождения. Желаем им счастья, здоровья и любви. Знаете, что мы будем вас любить и, внимание, пилить вечно. Ваши жены Алена и Анна здесь отметились. Интересно они это, конечно, придумали, и это не только про пилить, но и про день рождения мужей в один день. Класс, по-моему. Лариса из Читы передает привет своей маме и желает ей хорошего дня. Далее Григорий из Костромы направляет привет своим друзьям, с которыми он вместе когда-то учился. Ребята, надо как-нибудь собраться, как раньше, ну и вспомнить молодость, само собой. Сергей передает привет всем своим родным, близким и коллегам. Всем желает счастья, здоровья, хорошего настроения и добрых событий в жизни. Ну и финальное сообщение. Вот Софья из Вологды поздравляет лучшую подругу с днем свадьбы. Пусть ее брак будет счастливым и крепким. Поставьте что-нибудь смешное. Иль Петров и Бурнов прямо сейчас абсолютно для всех. Ну а ваши привет, поздравления, признания и шутки будут уже в веселом чате. Продолжайте писать. Напомню, номер плюс 7 915 0303 567. Направляйте свои сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС.
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать о бузун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать, а также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набирая сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. «Срочное ТЧК Москва-ТЧК, степной телеграф-узун-кулак-длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин». Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. «Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонна к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно, возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой-ли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и узун-кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз узун-кулак существует,
4: должен же кто-нибудь о нем писать. «Но ведь уже 1000 раз писали!» — воскликнул Лавуазьян. «Узун-кулак существует!» — вздохнул писатель. «И с этим приходится считаться».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс. При поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Снежинске 17 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: эту рабочую неделю в одной компании, ну и, как всегда, общаемся в веселом чате. +7 915 0303 567. Делитесь своими шутками. С большим удовольствием расскажу их всей стране. Привет, поздравления, признания, конечно, тоже принимаются. В финале часа для вас монолог Михаила Задорнова. Немного ранее рубрика «Гол, ой, штанга» и «Ляпы спортивных комментаторов». Джейсон Стэтхэм заглянет со своими лучшими цитатами, ну а прямо сейчас большой стендап. Вы слушаете Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
3: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление. Против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит эта история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми, говорили: «Доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей?» А потом спустя 17 лет такие встречаются и: «Приветики». И мы такие: «О-о-о, как это мило». Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали: «Лариса, ты дура?» Да он изменился. «Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад». Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала: «Нам нужно отдохнуть друг от друга». И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает? Она говорит: «Почему ты не уберешься?» «Потому что я Бэтмен». «Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен!» Или ему сказала: «Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше». И он такой: «Ладно, нахер. Встречаемся здесь через 17 лет». Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие: «Мы хотим как в кино». Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто смотрите, хочу как в кино, люди насмотрят за фильмов, а потом такие: «Вот, я хочу как у них вот эту любовь». Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа: «Внимание, все персонажи выдуманы! Не сравнивайте их со своим парнем!» Это история с граммной любовью. Видели эти семьи граммные, которые там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке: «Окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм». Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
2: Это большой стендап. На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: FM. Шутки.
1: Прежде чем дать кому-то в долг, обними его. Возможно, ты видишь его в последний раз.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал. Но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Древней Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное.

0: чат.
1: И это ваши приветы, шутки и поздравления в эфире Юмор-ФМ. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Наш единый номер +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Огромные приветы, отличного рабочего дня Азарову Алексею Анатольевичу желает любимая супруга и 4 дочери. Маша из Калуги передает привет бухгалтерии. Держитесь, завтра пятница. Далее такое сообщение. Передаю привет своей жене. Я ее очень сильно люблю. Пусть не скучает, скоро приеду. Здесь подписался муж Артем. Галина шутит. Стояла сегодня в автобусе рядом с мужиком, от которого пахло жареной картошкой. Не выдержала и укусила его. Может быть, кстати, ради этого он такими духами, таким парфюмом и попрыскался. А может быть и нет. Может, он так и хотел. Кто его знает. Татьяна из Реутова поздравляет с праздником всех пограничников и своего бывшего мужа. Алина из Казани передает привет сестре Ксюше, желает хорошего дня и чтобы сегодня все получалось легко и быстро. Вот бы всегда так вообще. Смешинка Полина, вашему вниманию. Глаз вроде только перестал дергаться, но тут я снова оказалась на работе. Григорий из Ижевска поздравляет отца с юбилеем. Папа, будь здоров, бодр и счастлив еще много-много лет. Друзья, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Ни в коем случае не пропустите. Ну а через пару минут рубрика «Гол ой штанга» и спортивные ляпы.
0: Поделись

FM. Шутки. За каждой разгневанной женщиной стоит мужчина, который понятия не имеет, что он сделал не так. И песня.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборные Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это, значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На юморах. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов, выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада «Кола Классик Бочкари» по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: 2 июня с 10 до 12 часов в Саду Победы пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Экспресс-тестирование на ВИЧ, концерт и развлекательное мероприятие. Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки. На этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондукторов в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и, дальше не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Фагофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОМ ПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+. Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

Друзья, ну а если вы ближе к концу рабочей недели по какой-то непонятной причине сходите с ума, точно самое время сделать Юмор-ФМ на полную громкость. У нас лучшие шутки и песни, которые, во-первых, заскучать вам не дадут, а во-вторых, улыбка с вашего лица точно не уйдет. Кстати, о улыбках. Наша суперигра продолжается. Сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию, ну и таким образом становитесь участником суперигры «Автомобиль за улыбку». В конце этого года кто-то обязательно его получит и уедет прямиком на нем. Ну а в этом часе можно сделать, кстати, первый шаг, а именно пройти в суперфинал и получить 3000 рублей, повторив автомобильную шутку, которую Николай Фоменко озвучит совсем скоро. В общем, всем желаю удачи, оставайтесь с нами, ну и ловите шутку Николая Фоменко. Денис Савельев у микрофона. Привет! В веселом чате готов озвучить все ваши приветы, поздравления и признания. Написать их можно по номеру +7 915 0303 567. В финале часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди телепроект «Лига городов», который

0: подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
1: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
0: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
1: да.
0: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
2: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
0: Запишите сметану два раза.
2: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста, давайте третий раз ее внесем.
0: Хорошо, запишите три раза сметану. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
1: Что еще за мешок сахара?
0: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь нацепать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
1: Мешок сахара.
2: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
0: Что?
1: Что?
2: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который вот чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку, туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. И знаете, как русские называют весь этот ад?
0: Как же?
2: Скупнуться, блин. Они с этого начинают свой день, вы представляете?
0: Да они сумасшедшие, запишите.
2: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, вперед.
0: Запишите два раза душ.
1: Есть два раза.
0: Прямо между сметанами.
1: Есть. Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны.
0: Макароны? Почему?
1: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша.
0: Запишите макароны.
1: Я уже записал.
2: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
0: Что за деревянные туалеты в саду?
2: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
1: И за что они любят этот деревянный туалет?
2: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
0: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
1: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
0: Гараж?
1: Гараж.
2: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
1: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
2: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
1: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
2: А зачем они туда едут?
1: Чтобы петь там грустные песни до утра.
2: А потом они едут домой?
1: Нет, потом они ищут шапку.
0: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю, мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
1: Да!
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Все, что прощает женщина, она вам еще припомнит.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Да, друзья, только на Юмор-ФМ можно улыбнуться и выиграть самый настоящий автомобиль. Напомню, стать участником игры очень просто. Заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свою красивую, улыбчивую и позитивную фотографию. Также напомню, что участие абсолютно бесплатное, ну и правила, как вы знаете, максимально простые. Ну а если еще не знаете, с ними также можно ознакомиться на сайте. Еще раз повторю, веселорадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию и тоже присоединяйтесь к нашей игре. Ну а прямо сейчас мы запускаем очередной эпизод. Улыбайзер уже раскручен и готов определить нам нового игрока. Не будем ему мешать. Давайте. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Кто же появился у нас на экране? Это Алена и это город Щучье. Город ли? Давайте узнаем. Прямо сейчас попробуем до нее дозвониться. Ну, если верить интернету, то это Курганская область, и это все-таки город. Звоним Алене, номер набрали, и вот они, те самые гудки, которые, надеюсь, нас к ней приведут. 30 секунд засекаем и ждем Алену в эфире Юмор-ФМ для того, чтобы она повторила шутку, получила 3000 рублей и отправилась в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку», чтобы уже оттуда красиво и великолепно выехать на новом и роскошном автомобиле, который вот так вот легко и просто выиграть. Добрый день, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Алена, все правильно?
3: Записала ваше сообщение для абонента.
2: Ну, почему-то я так сразу и подумал. Что это автоответчик. Ладно, Алена у нас не на связи. Привет ей большой. Ее фотография остается в нашем улыбайзере. Снова, надеюсь, с ней поиграем, когда он выберет вновь ее фотографию. Мы-то, конечно, поиграем. Главное, чтобы она на звонок ответила и повторила шутку. Пожелаем им удачи. Друзья, ну а вас еще раз приглашаю на сайт веселорадио.ру, чтобы точно так же, как Алена, взять и добавить в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Напомню, во-первых, это очень просто. Вы, как обычно, слушаете Юмор-ФМ. Все, что нужно делать, это ловить автомобильные шутки Николая Фоменко. Шутку услышали, я могу набрать именно ваш номер, вы повторите шутку, получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Вот такие правила. Участие, еще раз повторю, абсолютно бесплатное. В общем, причин для того, чтобы не добавиться в нашу игру, нет абсолютно никаких. Присоединяйтесь, очень вас ждем. Как и сказал, фотографию Алены оставляем в нашем улыбайзере, ну и вновь его раскручиваем.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
1: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
2: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
4: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
5: Да, это про меня.
4: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
5: Да ладно вам, все ж так делают.
4: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
5: Да уж, репутация – это наше все.
4: Установите на мобильный телефон приложение «Вредный Антошка». Вредный Антошка успешно заменит вас на боевом посту. Антошка способен просматривать и костерить, обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
5: Какое полезное приложение!
4: О да! У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до «ща в морду дам». Вам решать, матерится ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
5: Мне определенно нужен Антошка.
6: Антошка! Антошка!
4: Мобильное приложение «Вредный Антошка» распатронит кого угодно. Скачайте пока бесплатно на сайте www.samdurak.ban.
7: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
8: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
9: Основанная в 1874 году, центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
8: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
7: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
8: Центральная городская лужа ждет вас.
7: Не тормози, купнись в грязи.
8: Мочегорск. Вокзальная площадь. Центральная городская лужа.
7: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+. Thank you.

0: не кусают.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий!
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: чарт.
1: Друзья, ну а если у вас ситуация вот прям как в песне, кто-то далеко, и вы по этому человеку очень сильно скучаете, самое время передать ему привет, сказать, как вы его любите, ну или поздравить с каким-нибудь замечательным событием. Веселый чат для этого и существует. Плюс 7-915-0303-567. Пишите свои сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Анна передает привет двум Сергеям и Саше, а еще поздравляет с днем пограничника Чукурова Вячеслава. Желает она ему всего наилучшего. Следующее сообщение. Прошу передать привет мужу Александру и сказать, что он самый лучший. Здесь отметилась Тамара. Игорь шуткой поделился. Ты можешь бесконечно долго мечтать похудеть. Только какой в этом толк, когда два бургера по цене одного? Да уж. Поздравляю нашего любимого папу и любящего мужа с днем пограничника. Мы тебя очень сильно любим и гордимся тобой. Твои сыновья и любящая жена Татьяна из города Фрязино здесь подписались. Артем передает привет жене Нине и детям, а также поздравляю всех причастных с днем пограничника. Шутка Елены вашему вниманию. Большинство археологов – это женщины, потому что они, как никто другой, умеют копаться в прошлом. Да, с этим не поспоришь. Виктория из Липецка огромный привет направляет своим коллегам за дело продаж. Ребят, хорошего дня и только удачных сделок. Завтра пятница, ура! Ну а у нас по плану Игорь Маменко. Послушаем его любимые анекдоты в финале этого часа. Ну а через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
10: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Не тяжелый люкс» Светлана Кудинова.
11: Возрастная категория 18+.
12: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
14: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
15: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
11: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о спорте. Челябинка стала чемпионкой России по ММА. Столица региона вновь примет чемпионат страны по фигурному катанию. А в следующие выходные в городе пройдет благотворительный турнир по баскетболу. Начнем с очередных достижений наших спортсменов. Челябинка Ангелина Клинова стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству. Чемпионат страны и первенство среди юниоров от 18 до 20 лет состоялось в Сочи. В соревнованиях приняли участие более 300 бойцов из 56 регионов, пишет агентство новостей «Доступ». Южный Урал заявлял 9 бойцов из 3 спортивных клубов. Ангелина Клинова выступила в весовой категории до 52 килограммов и одержала победу в турнире. Она становится чемпионкой России уже второй год подряд. Статус одной из спортивных столиц страны подтверждает и сам Челябинск. Город вновь примет чемпионат России по фигурному катанию. Турнир состоится в арене «Трактор» с 16 по 21 декабря. Первенство страны пройдет в Челябинске уже в пятый раз. Столица региона вновь соберет звезд российского и

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит, не гоже такой лошади без принца.
2: Муж и жена, Оля. Мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно. Она говорит, тогда я покончу с собой. Он говорит, это приятный бонус, огромный.

0: огромное спасибо, но мы должны расстаться. В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Я говорю, ой, простите, я нечаянно. Он говорит, нет, я шахматист, дотронулась, играй.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
1: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Выпуска.

0: PioFag для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама ОМО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Простое детское правило. Если родители засыпают, значит, пора просыпаться.

0: Ну, это, конечно, тоже дело хорошее, но тут главное все-таки не увлечься и не прохлопать суперигру «Автомобиль за улыбку», которая сейчас в самом разгаре. Напомню, вы улыбаетесь, загружаете фото к нам на сайт веселаярадио.ру, ну а далее просто внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловите автомобильную шутку Фоменко. Вот именно за это можно получить новый роскошный автомобиль. В общем, все подробности, как всегда, на нашем официальном. Заходите, добавляйтесь, ждем. А вот лучшие шутки и песни уже здесь, ждать их не нужно, но можно добавить, поделившись своей лучшей шуткой в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Направляйте ее в МАК, Телеграм, либо же по СМС. Кстати, привет, поздравления и признания ваши тоже принимаются и с большим удовольствием озвучиваются на всю страну. Под занавес часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, подарит нам порцию своих угарных анекдотов. А еще впереди рубрика «Сатья с юмором» и, соответственно, ответы на все-все-все ваши вопросы. Начнем мы с любимой игры всей страны, с тот самый КВН прямо сейчас. Напомню, вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ представляет.

0: Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепёке?
1: Я потерялась.
0: Ты потерялась?
1: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
0: Как ты потерялась?
1: Я прыгала на батуте.
0: И почему ты потерялась?
1: Сильно прыгала. И потерялась.
0: А где твоя мама?
1: Не знаю.
0: А как она выглядит?
1: Плохо.
0: А где вы живете с мамой?
1: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
0: А, пансионат энергетиков?
1: Да.
0: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
1: Не помню.
0: Вообще не помнишь?
1: Помню только последние три буквы.
0: Какие?
1: Адя.
0: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
1: Нет.
0: Бадя?
1: Нет.
0: Вадя?
1: Нет.
0: Может, Гадя?
1: Похоже, но нет.
0: Задя?
1: Нет.
0: Может быть, и Адя?
1: Нет такого имени.
0: Фадя?
1: Нет.
0: А, может, Надя?
1: Нет.
0: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
1: Красивое имя.
0: Гадя, а как твоя фамилия?
1: Не помню.
0: Вообще не помнишь?
1: Помню только последние три буквы.
0: Какие?
1: Ова.
0: Но тут попроще будет. Иванова.
1: Нет.
0: Петрова.
1: Нет.
0: Сидорова.
1: Нет.
0: Корова.
1: Нет.
0: Здорова.
1: Нет.
0: Хренова.
1: Да.
0: Хренова. Гадя Хренова?
1: Да.
0: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
1: Не помню.
0: Вообще не помню.
1: Помню только последние три буквы.
0: Вна.
1: Вич.
0: Петрович.
1: Да!
0: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
0: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
1: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это могут запретить.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствует, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет: если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях, и капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: роты шутит Акмаль.
1: На бесплатном бла-бла-каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, на...

0: слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
3: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

0: Чат.
1: Да, это веселый чат. Здесь у нас никто не грустит. Здесь все передают друг другу приветы. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо по СМС. Василий из Новосибирска поздравляет всех пограничников с праздником. От Сергея привет его коллегам из компании. Пусть все будет чудесно. Вот такое у него пожелание. Дарья, в свою очередь, передает привет Виталию. Мы проводим время вместе и слушаем Юмор ФМ. Вот это хорошо. Вот это класс. Вадим шуткой поделился. Когда мне говорят, что утром я об этом пожалею, я обычно сплю до обеда. Неплохое решение ситуации, как мне кажется. Надо тоже проверить. Маргарита из Сочи передает привет своему начальнику Андрею Викторовичу. Спасибо за понимание, хорошего вам настроения и легкого дня. Константин отправляет привет другу Артему. Пусть у тебя будет классный день и побольше тебе хороших новостей. Вероника шутит. Смотрю, ты пешком на работу ходишь. На бензине экономишь? Да нет, на спортзале. Алена поздравляет маму с днем рождения. Будь счастлива, любима и всегда окружена вниманием. Юлия передает привет своей подруге Насте, желает ей удачного дня и чтобы все складывалось как надо. Ну и шутка Петра. На утро после выпускного родители снова обнаружили своего сына в капусте. Бывает и такое. Друзья, впереди вечернее шоу 2 июля. Оставайтесь с нами. До конца этого часа послушаем Михаила Жванецкого. Еще впереди анекдоты Дениса Клявера.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Не уверен? Не обгоняй. Представьте, вечер, автобан, по нему едет крутая иномарка, за рулем, безусловно, успешный коммерсант, никого нету, вдруг его, как стоячего, обгоняет маленькая такая желтая машинка. Чувак педаль в пол, догоняет машину, опускает стекло и кричит: «Мужик, а у тебя что за тачка такая?» «Не знаю». «А сколько стоит?» «Не знаю». «Мужик, а ты откуда вообще?» «Да я вообще с американских горок». Друзья, запомните, безвыходных ситуаций не бывает. Вот вам пример. В кабинет врача врывается совершенно расстроенный мужчина с таким перекошенным лицом, садится и говорит: доктор, прям со слезами, я уже неделю не могу сходить в туалет, доктор. Ну не расстраивайся так, голубчик, ну что же так, перестаньте, надо же быть оптимистом. Ну не можете сходить в туалет, ну сходите, я не знаю, в музей, в театр, ну или на выставку. Друзья, запомните, жена плохого не посоветует. Значит, будет рассказ. Муж большой начальник, ищет себе новую секретаршу. Жена провожает его на работу и говорит: значит, не вздумай нанимать себе молодую и сексапильную. Понял? Найми замужнюю, в годах, с тремя детьми, в идеале, конечно, с лишним весом. Ну так, чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала. Понятно? Да нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4-9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
0: Реклама.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный, от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И 3-й наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая. Маленькая девочка лет 12. Соседка. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза. Кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Деточкины машут руками, а это означает лишь одно ее присутствие. Она здесь. Ура, ура, как мы скучали. Значит, можно начинать шоу 2 июля. Всем привет.
1: А мы скучали? Привет.
0: Ну, это я от имени слушателей. Я надеюсь, что хоть кто-то по тебе скучает.
1: Да, друзья, мы запускаем наше шоу. В ближайшие 3 часа будем веселиться, радоваться и, конечно же, на вопросики интересно отвечать. Вопрос уже появился в ВКонтакте и в Телеграм-канале в группе Юмор-ФМ. Подписывайтесь на нас и там мы. Будем всем очень рады. Комментарии тоже пишите. Будем всем очень рады, повторюсь. Ну и...
0: А просто ее запрограммировали. У нее теперь эта фраза, она на повторе, на репите
1: стоит. У нас же не только какие-то вот болталки. У нас так много всего веселого. У нас просто столько юмористических рубрик. Вы со счету собьетесь, если
0: начнете читать. Будем всем очень рады.
1: Да, будем все очень рады. Особенно самому лучшему Дэну. Он же будет, я надеюсь? Если нет, я сейчас встану и иду.
0: Вставай.
1: Встану и иду.
0: Даже если будет, все равно вставай.
2: 2 июля. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой.

0: Ура.
1: Вот.
2: Но зато морщины стали появляться.
1: Ну и пусть. Это мой опыт, понимаешь? Каждая морщинка — это мой смех, мой плач, мои
2: вот сейчас
1: слезинки.
2: Где-то заплакал один косметолог, к которому ты не пришла и не принесла свои деньги.
1: И это мои деньги, да, он так и подумал. В общем, пишите нам свои комментарии, что вас с возрастом перестал волновать. Может быть, например, что у вас нет квартиры, вас перестал волновать, да, Юль? А может
2: нет,
1: быть, еще
2: перестал.
1: Что-нибудь. Ждем ваши сообщения ВКонтакте, в Телеграм-канале, в наших группах. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, нас там все больше, и это прекрасно. Рады каждому вновь подписавшемуся. Ну и у нас еще есть, конечно, Макс, куда можно написать лично солнечный.
2: Почему ты все время говоришь Макс? У нас этот же номер работает и для СМС, и в Телеграме.
1: Потому плюс что Макс 7 важнее.
2: 915-0303-567. Что с возрастом вас перестало волновать? На что вам вдруг стало наплевать, а раньше беспокоило? Вот ждем. И, конечно, голосуйте. С возрастом ничего не изменилось, легче не стало, или принимать несовершенство стало проще. Таких большинство 70% в Телеграм-канале, да.
1: А ВКонтакте все наоборот. Ну, пока
2: ну,
1: такая картина.
2: Же. Ну, вот как так, а? Хотела самого лучшего Дэна. Не получишь. Сейчас расскажу, какие рубрики поставлю в этом часе. Дэна не будет, зато будут шутки Фоменко. Не расстраивайте, тоже прекрасный мол-чек с рубрикой Фоменко Про.
1: Будет рубрика «Деточка, да не виноват», где я расскажу, как мы будем называть гамбургеры теперь.
2: А вот смотри, чтобы ты не расстраивалась, еще одного мужика поставлю. Угарный папа Гар Дмитриев поделится забавными высказываниями детей в этом часе. А прямо сейчас, Юль, ты любишь Стас Ярушин, шутки песни.
3: Это такие музыкальные шутки. Ну или очень веселые песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
4: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. Одной шестой части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
5: Rolling Stones, песня Энджи. Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
4: Бомжи!

0: Бомжи! Бомжи! Я чуть на стенку не полез.
1: С тебя песня.
2: У меня очень красивая интерпретация.
1: Давай, давай.
2: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
3: Шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Это цыганский более тембр сделать.
0: Только на снегу, только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
1: Хорош.
2: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
1: Давай.
2: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
1: Я представляю, человек сидит, завязывает.
2: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
3: На Юмор-ФМ.
1: Очень маленький Шуфутинский.
2: В каждом из нас живет маленький Шуфутинский.
4: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
2: И все?
1: Да.
2: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
1: Жизнь по делу, да.
2: Ну что,
1: давай.
2: Едем дальше. Салют, Вера.
1: Знаешь песню?
2: Конечно, легендарная песня. Примерно 10 расчетов тушили пожар.

0: вчера салют. Вера. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зря русским показали скотч. Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

0: Красное и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы решили узнать у наших слушателей, чего вы перестали стесняться с возрастом, на что вам стало вот наплевать. И пишет нам Павел: раньше я делал вид, что разбираюсь в вине, а сейчас, честно говорю, мне вот это вот сладенькое.
2: Официант, водочки мне принеси, надо вот так говорить, как в известном фильме.
1: А я, да, тоже перестала, и, честно говорю, а мне вот самое дешевое.
2: Да?
1: Да.
2: На самом деле, солнечная очень хорошо разбирается в вине, как я выяснила. Она тут вообще курсы сомелье проводила девчонкам нашим из редакции. Вот. Я просто была удивлена, что она действительно что-то пьет. Я думала, она плодово-овощное, вот это, знаете, продается за 160
1: рублей. Кстати, обожаю компоты. Вот с возрастом я что начала, наоборот,
2: принимать. А уж если забродит, то
1: вообще стесняться пить, так это компоты.
2: А Кирилл пишет: выгляжу не как Аполлон, рост у меня 160, худой. Раньше стеснялся, носил ботинки на платформе, чтобы казаться выше. А сейчас мне 45, я директор фирмы. Жена ростом 176 сантиметров. Вообще перестал комплексовать. Чувствую, что все мне завидуют.
1: Прямо Том Круз?
2: Да, ну потому что, а что комплексовать, когда, ну понятно, что ты свой рост не изменишь. Можно купить, в смысле, жениться на жене какой-нибудь такой повыше, чтобы она оттеняла твою красоту, понимаешь?
1: Чтобы она оттеняла твою успешную фирму.
2: Да.
1: Ты это хотела сказать.
2: Вообще тебя успешного она должна оттенять.
1: С возрастом мне стало плевать, что обо мне думают люди. Я даже не помню, как зовут половину из них, пишет нам человек, который не подписался. Ну и, в принципе, да, соглашусь.
2: Кстати, огромное количество вот именно таких как бы комментариев, что перестало, пофигу стало, что думают и говорят обо мне, перестало волновать мнение окружающих людей.
1: Слушай, я вспомнила, что когда-то я стеснялась одна пойти куда-нибудь в кафе,
2: кино?
1: Ресторан или фастфуд, просто поесть одна, сидя за столиком, не знаю почему. Теперь вообще прям с удовольствием. Думаю,
2: я тоже.
1: Как хорошо, что нет никого рядом. Чек нужно подстраиваться. Да, давай то, давай это, давай по времени. Сидишь, и вот сколько тебе надо свою картошку фри, одну, полчаса.
2: Можно потом пойти и еще взять. Потому что вот если бы я пошла солнечная, она бы сказала мне: зачем тебе вторая картошка фри? Тебе худеть надо, деточкина. А тут я беру себе и ем спокойно.
1: Тебе худеть надо, деточкина. Вот, просто видишь, в следующий раз, когда одна пойдешь за картошкой фри, вспомни это.
2: А мне плевать.
1: +7 915 03 03 567 наш номер. Рассказывайте, на что вам стало плевать с возрастом, а мы послушаем угарного папу.
0: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
3: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать». Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду». Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа».
0: Угарный папа.
3: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик: «Мам, а про Люду ты спеть забыла!» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все Люды ночью спать!» И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 03 03 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч!
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ-2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.

0: Это вечернее шоу 2 Юли на Юмор-ФМ. И прямо сейчас мы послушаем, что же надуло сегодня деточкины в ее новостные ленты.
1: Деточкина не виноват.
2: Коммунисты России предложили гамбургеры переименовать в котлетники. Ну, на худой случай можно в кокошник, потому что кокошник, сказали коммунисты, это наш родной головной убор. Причем тут гамбургер, не очень понятно.
0: Ну, может быть, верхняя булочка ему чем-то напоминает.
2: Я не знаю. Но мне больше нравится, конечно, котлетник. Председатель партии Сергей Маленкович считает, что англицизм и в общепите нужно запретить законодательно. Навязанная американцами культура быстрой еды на самом деле не близка россиянам. Ага, именно поэтому во вкусные точки и в Ростиксе всегда такие толпы. Нужно снимать ролики для телеканала, где было бы наглядно видно, человек съел гамбургер, заболел и умер.
0: Я вот серьезно депутат?
2: А тот, кто поел русской каши, чувствует себя прекрасно и бежит на работу, заключил политик. Вот такой вот креативный товарищ. Я прям так себе представляю, вкусные точки снимает, отличные вот такие ролики. Акушер-гинеколог Борис Лорд Кипанидзе заявил, что работа в офисе вредна для женщин. Вот у нас там в редакции сидит несколько девчонок, надо им вот это рассказать. Из-за вредных перекусов и сидячей работы дама рискует превратиться в тетю раньше положенного срока, говорит специалист. Через 3-5 лет в офисе она превращается в тетю, какой бы стройной она ни была. Сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Нужно каждый час вставать и разминаться, чтобы не было отеков, советует врач. Компенсировать сидение в офисном кресле можно вечерними прогулками и умеренными фитнес-нагрузками. А еще лучше не работать.
0: Тетя Ася как раз режет наше шоу на подкасты. Тетя Ась, прислушайся.
2: Ходи пешком до метро.
0: Нет, пусть она режет наши подкасты стоя.
2: Классно. А можно ей стоячее рабочее место организовать? Теперь о полезном. Петербургские волонтеры перенесли через дорогу 27 с небольшим тысяч жаб. Для тех, кто не в курсе, жабы, которые живут в Сестрорецком разливе, идут на нерест через дорогу, мечут икру и возвращаются в лес. Зачем? Не знаю. Ну, хотят они. Путешествия опасные, часто амфибии попадают под колеса. Чтобы такого не было, волонтеры переносят их сначала к месту нереста, ждут, когда они там все выбросят, а потом несут в лес во время акции «Дорогу жабам». Ну, на самом деле, она называется «Дорога амфибиям». Акция проходит уже несколько лет подряд. И вот смотрите, в 2024 году волонтерам удалось перенести 17 тысяч жаб. В прошлом 22, а в этом уже 27. Все не зря. Жабы прирастают. В следующем году 50 тысяч жаб даешь.
0: Вот я считаю, что человеческую демографию тоже так надо повышать, чтобы были волонтеры, которые приносят тебе какого-то
2: мужика.
0: Жаба, да, ждут, а потом уносят обратно.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Надеемся, не в последний раз. А вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. И заходите голосовать в телеграм-канале Юмор-ФМ, как обычно в нашей группе ВКонтакте висит опрос. Мы сегодня решили поговорить про возраст и спросили у вас, вот с возрастом ничего не изменилось, легче не стало? Или вам стало все-таки легче и проще принимать свои несовершенства, и нам многое стало уже пофигу? Таких, кстати, большинство, 63%, голосуют за этот вариант в телеграм-канале.
1: А вот ВКонтакте другая картина, там 57% голосуют за то, что ничего не изменилось, легче не стало. Потому что там молодежь ВКонтакте теперь у нас сидит. У них пока возраст еще не пришел, в котором становится на все наплевать.
0: Ну а в комментариях рассказывайте, на что вам уже действительно вот это самое. Почитаем в веселом чате, но прямо сейчас у нас Фоменко про в эфире.
2: Фоменко. 5 шуток про картошку.
3: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь. Осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию, это картошка.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.
2: Реклама.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: После того, как в эфире прозвучал любимый деточкинский артист, кстати, тоже надо его позвать в гости на интервью.
2: Ты все обещаешь. Я уже жду 5 лет. Когда мы его позовем?
1: А ты тоже мне много чего обещаешь? Обещаешь, что... Ладно, хорошо. А то
2: этот
1: опять кто-нибудь напишет, хватит ругаться в эфире. Нет, мы не ругаемся. А мы делаем шоу, в котором сегодня... Перебивает. Ну, нет, как вот потом все не ругаться? Мы делаем шоу, в котором сегодня спрашиваем, что вас перестало волновать с возрастом? Вот Надежда пишет, что ей уже все равно, в чем выносить мусор. Без разницы. А раньше, понимаешь, когда ты молодой...
2: Наряжалась?
1: Да, конечно. А ты нет?
2: Нет.
1: И красилась еще наверняка.
2: Да ну ладно, что там на лестничной площадке, кого там встретишь? Бомжа, что ли,
1: у вас вот так вот?
2: Ну,
1: ну
2: да.
1: Нет же, здесь речь идет о красивой проходочке от подъезда до контейнеров,
2: помойки.
1: Да, от контейнеров обратно.
2: Евгений пишет, перестала волновать, что жена найдет заначку, потому что сам я ее найти не могу. Найдет, хоть деньги не пропадут.
1: А я думала, потому что заначки нет.
2: Ну, в общем, такое тоже бывает, но не во всех семьях. У Евгения есть.
1: Светлана пишет, что ей с возрастом стало все равно на внешние, так сказать, стандарты красоты. Мелкие морщины, седина, вес перестают быть поводом для тревоги. Акцент смещается на здоровье и комфорт, а не на соответствие юным идеалам. Светлана у нас из Свердловской области, из Каменск-Уральского пишет, и вот полностью согласна. В юности сидишь час, рисуешь себе... стрелки.
2: А сейчас 40 минут,
1: а
2: да?
1: Сейчас, да, как бы спустя 80 лет уже навык-то есть, так раз-раз и все.
2: И на матрас. А, так, а вот...
1: Нет,
2: пишет...
1: вот этого давно уже.
2: Ну, как Ярослав.
1: Не волнует.
2: Со временем Ярослава перестала волновать все, работа, семья, друзья. И только один вопрос меня по-прежнему волнует. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли там жизни? Может быть, вы мне поможете это выяснить. Мы не поможем, Ярослав, но мы знаем, кто поможет.
1: Да.
2: Напишите Илону Маску.
1: А, да? А я думала, что ему уже пора просто в специальное учреждение, где вот тоже такие люди, которых уже ничего не волнует. А вот только есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Можно еще выходить на пленэр, рисовать. Говорят, там дают кисти, краски. Вот. Ну и на столки разные.
2: А меня возьмут?
1: В общем, холле. Тебе пока еще рано.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
6: 16+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: шоу на Юмор ФМ.
1: И пока другие на такси ездят в булочную по пути домой, мы с Деточкиной здесь по-прежнему ведем вечернее шоу «2 Юли». Я Солнечная, она Деточкина. Деточкина. Ой, прости.
2: Привет. Ничего, я два раза поздороваюсь. Друзья, мы сегодня... Меня с возрастом перестало волновать то, что Солнечная не включает мне микрофон.
1: А я просто такая старая, да, что иногда забываю нажать на кнопочку.
2: Ну да, и, конечно же, она же намного меня старше. Нужно уважать пожилых людей.
1: На целых два дня.
2: Я, друзья, хочу у вас сегодня спросить, про нее ничего не буду говорить. Что с возрастом вас перестало волновать, и вы прям чувствуете, что вот легче стало на душе? На что вам стало наплевать, вот когда вы повзрослели и наконец-то поняли, что вот это вот все уже какой-то шум белый вокруг.
1: Вот Маша пишет, например, что раньше она на свиданиях делала вид, что ест как птичка. А теперь мужчина Жрет. Сразу должен знать масштаб трагедии, которая его ожидает.
2: Вот, я считаю, что мы честнее с возрастом становимся. Пишите нам свои варианты ВКонтакте, в Телеграм-канале Юмор-ФМ. Пишите нам смски в Макса и тоже в Телеграм на номер.
1: На номер плюс 7-915-0303-567 и голосуйте. В Телеге и ВКонтакте висит опрос. С возрастом ничего не изменилось, легче вам не стало или проще принимать несовершенство. Таких большинство в Телеграм-канале.
2: И ВКонтакте тоже меньшинство.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Ваш и ваш вечер. Это будет рубрика «Реалити Криминалити».
1: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, как люди могут зарабатывать деньги.
2: Люди.
1: Для тебя
2: а
1: специально.
2: Люди как тучи или что там?
1: Как
2: наоборот?
1: Кучи.
2: Вот так они могут зарабатывать деньги.
1: И так тоже.
0: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм появится в нашем эфире в своей персональной рубрике. Ну а прямо сейчас большой стендап.
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
4: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые встречают во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь шел пошутить и говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». Женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопайте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национальную искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦАН. Я так и написал: «Сдаются однокомнатные квартиры только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.
3: Большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: Попросили вас сегодня рассказать нам, чего вы перестали стесняться с возрастом, на что вам стало наплевать, и много совершенно разных комментариев, потому что люди, которые пишут, они отмечают, что действительно намного вот как-то стало ровненько. Владимир раньше старался не покупать паленые вещи, а сейчас по барабану. Купил бейсболку крутого бренда за копейки и доволен. Я тоже так делаю, Владимир. Вот, ну, я, правда, всегда так делаю.
1: Вот я тоже всегда так делаю. Мне наплевать, я не знаю, вот если мне сумка нравится, пусть она хоть в Китае сшита, пусть хоть в подвале. Я куплю.
0: Согласна. Если удобно и тебе нравится, вообще без разницы.
1: Вообще. Маргарита пишет, чтобы мы добавили в нашем опросе вариант «стало критичнее и резче в суждениях». А ведь и правда, есть люди, которых отпустила вот с возрастом, такие, наплевать на все. А есть те, кто, начали вот замечать каждую мелочь, наоборот, других осуждать.
0: Подожди, но мне кажется, это и есть как раз возраст. Мы же с тобой тоже раньше не были такими, а были добрыми и пушистыми. И я тоже, не поверишь, была добрая и пушистая. А сейчас...
1: Подожди.
0: А вот это вот не то, а вот это вот не это.
1: А я так и осталась. Добрые и пушистые.
0: Ну, просто ты уже родилась. В смысле, думала, ты так и осталась такой.
1: Нет. Так, вот нам пишет, значит, еще мадам по имени Женя.
0: Мадам Брушкина.
1: Всегда стеснялась носить мини-юбки. Казалось, что ноги толстые, кривые, короткие. И вот, как только исполнилось 40 лет, что-то щелкнуло. Думаю, ох ты ж, я ж так мини не поношу. Плюнула и чувствую себя прекрасно. Выяснилось, что у меня красивые ноги. Комплименты получаю каждый день.
0: Серьезно?
1: Да.
0: А вот я, кстати, наоборот. С возрастом начала стесняться носить короткие юбки, потому что я недавно надела, посмотрела на свои коленки.
1: Подожди.
0: И там 5 подбородков вокруг коленок.
1: Ей исполнилось 40, а тебе 86.
0: Да?
1: Да. Вот все уже, время прошло.
0: Ну смотри вот на мой левый глаз, слезать чуть-чуть. Угадай, кто довел меня до слез?
1: Коленки.
0: Это ты вот гадостями всякие
1: говоришь. Во всем виноваты коленки.
0: Рассказывайте, чего вы перестали стесняться с возрастом. +7 915 0303567 наш номер. Можно писать в Макс, можно смс-очками, можно в Телеграм. И не забывайте голосовать, конечно, в Телеграм-канале Юмор-ФМ и ВКонтакте. Висит опрос, с возрастом стало как-то легче или ничего вас не отпустило. А у нас Джейсон Стэтхэм. Вот смотри, вот у человека нет волос и нормально, ему плевать.
2: Юмор-ФМ представляет... Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Да я никак не могу понять, почему есть контактные зоопарки, но нет контактных цирков. Где можно было бы гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов?
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Вечернее шоу «2 июля» на Юмор ФМ продолжается. Если кто-то утекает, то кто-то притекает с хорошими новостями.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Ликуйте, домохозяйки, есть шанс, что вы будете получать работу за то, что ничего не делаете, а просто сидите дома. Ну, это обычно мужчины так говорят про своих жен, которые сидят, воспитывают детей, готовят, убирают и так далее. Введение домашнего хозяйства – полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты. Говорится в документе представителей ЛДПР, внесенном в Думу, и они хотят, чтобы действительно домохозяйка получала зарплату. Система оплаты будет учитывать как уборку, готовку и стирку, так и присмотр за нетрудоспособными родственниками. Чем больше у вас таких родственников, тем выше будет зарплата. Ну, правда, платить будут минимально, чисто прожиточный минимум. Сколько он сейчас там, по-моему, 10 с чем-то тысяч рублей? Ну, как говорится, и то хлеб. Хоть какие-то деньги можно будет откладывать себе на булавки.
2: Бла-бла-бла. Обожаю все эти обещания. Давайте платить за то, давайте платить за это.
0: Зачем ждать какие-то обещания, когда можно зарабатывать самим, девочки? Вот как из барышни из Узбекистана. Они открыли что-то типа цветочного Авито. Букеты от поклонников можно перепродавать на специальной платформе. Ну, то есть дарить тебе 101 розу. Понятно, что она тебе нафиг не нужна. Ты говоришь, вау, фоткаешь для соцсетей, а потом эту же фоточку заливаешь на доску объявлений, и через час какой-нибудь мужчина покупает, чтобы передарить своей пассии. И ему хорошо, он дешевле берет, и тебе, потому что у тебя копеечка. Такие бэушные букеты стоят в разы дешевле новых. И всем хорошо. Я думаю, что в нашей стране такой сервис тоже приживется.
2: Ну, если 101 дарят, тогда да. А нам же не дарят 101.
0: Ну, нам дарят одну. Мы ее за 20
2: нам
0: рублей
2: можем...
0: Нам на 8
2: марта дарят тюльпаны, и те уже вялые.
0: Ей дарят, она еще недовольна. Что за люди? Программисты создали...
2: Она тоже недовольна, просто об этом вслух сейчас не сказала.
0: Ну, что он идет и слушает, тот, кто дарит. Программисты создали сайт «Корми кота», где за деньги можно кормить котов в прямом эфире. Зритель выбирает одну из трансляций, отправляет пожертвование, после чего кормушка выдает животине порцию еды. Рядом с ней установлена камера, так что можно посмотреть, как кот прибегает на звук и ест корм. Чтобы коты не разжирели, у кормушек есть лимит открытий. И, кстати, котов много, так что если вдруг ваш кот сейчас, ну, под лимитом, уже объелся, то можно кормить другого кота. Я думаю, может вступить в эту программу? Пусть моих котов кормит кто-нибудь другой. Ты знаешь, сколько сейчас корм кошачий?
2: А если тебе сделать аквагрим, тебя накормят?
0: Я не хочу есть кошачий корм.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: А можешь то же самое, но при включенном микрофоне? Ужас. Ну, иногда нужна слушателям какая-то встряска, да, а то все как-то одинаково, а тут раз и узнал, что деточки, ну, не только добрые, белые, пушистые, но еще не умеют петь.
1: А ты так умеешь спеть?
0: Зато деточкина умеет анонсировать гостей.
1: Причем не наших гостей, хотя к нам завтра тоже придет гостья, но об этом мы скажем чуть попозже. Но сначала про тех, кто будет раньше. Шутки и шоу ждут с 9 до 10 часов юмориста, комика Михаила Стогниенко, ведущего программы «Особенности национальной кухни» на ТВ-3. Он появится и расскажет, что он новенького попробовал. Ну и, конечно, поделится парочкой рецептов. Я надеюсь, лично я собираюсь записывать.
0: А ты готовишь?
1: Я жду, когда ты приготовишь. Помнишь, ты обещала эти пирожки какие-то из гнилых бананов?
0: А я помню, где они? Раньше пирожков из гнилых бананов ты обещала грушу-пирог.
1: Нет, на тебя Михаила Стогниенко, Юлечка.
0: Вот на тебя нет Михаила. Почему он приходит к шуткам шоу? Вот бы мы тут втроем хорошо бы поладили.
2: Юмор ФМ представляет. Криминалити. Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали.
2: Реалити-криминалити.
3: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити-криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».
0: Автомобиль за улыбку.
2: И вот эту самую шутку про сковороду надо запомнить, и выиграть не новую сковороду, и не что... У тебя глаза как в том меме. Как, собачка или мишка, кто он там, который так вбок стоит и смотрит. Сбила меня. Ну, главное, чтобы ты не сбила слушателей. Главное, чтобы они шутку эту запомнили и взяли трубку, когда мы будем звонить. А звонить мы будем очень скоро. По какому же принципу, Юля, мы выбираем человека, с которым играем?
3: Ну, смотрите, как только начинается игра, солнечная начинает под столом наяривать и крутить педали, чтобы разогнать вот уже... наш улыбайзер. Да, я такая, ну, слышу вот этот скрип сегодня, а это ее колени скрипят, но ей, конечно же, на это наплевать.
2: Там еще песочек подвыпал. Ты потом придешь, уберешь?
3: Нет, придет специально обученный человек. Ну, а мы с тобой специально обучены, чтобы остановить улыбайзер, пока солнечное не запыхалось, и узнать, с кем же мы поиграем.
2: Останавливаем улыбайзер словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку.
3: Хотел сказать, это что за эльф? А это Юлия из Вологды. У нее такая шапочка новогодняя, такое ушко миленькое. Короче говоря, очень прелестная девушка. Выпала в нашем улыбайзере, стоит вся в снегу. Прям вот такое ощущение, что она в Москве сегодня снималась. Ну, потому да. что у нас погода так себе. Как в Вологде когда-то зимой. А давай же позвоним Юлии в Вологду и спросим, как у нее дела и поменяла ли она зимнюю шапочку на летнюю.
2: Там в Вологде, наверное, тоже похолодание. Поэтому она могла шапочку не менять. Звоним в Вологду-гду.
3: Вот она сейчас возьмет трубку и будет три Юлии.
2: И будет бубенчиком на конце своей шапочки звенеть. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-та-да-да-да-дан. Ну, в принципе, погода соответствует, да. Так что можно снова елки.
4: Пожалуйста,
2: наряжать.
4: Оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает.
3: Почему он разговаривает
4: ему,
3: не с нами?
4: Ответа.
2: И что делать будем?
3: Ничего не будем делать.
2: Не,
3: оставим
2: правда.
3: В покое Юлию.
2: Пускай может, разговаривает.
3: Разговаривает с Дедом Морозом. Просит его, чтобы он уже ушел и оставил нам лето. Юлия, ваша фотография остается в нашем улыбайзере. Это значит, что в другой раз он может вас выбрать. И мы вам еще раз позвоним. И, надеюсь, тогда вы не будете заняты разговором с посторонними людьми.
2: Дед Мороз? Не посторонний. Ну а загрузиться в нашу игру легко. Нужно зайти на сайт веселоерадио.ру, увидев Фоменко, который прижимается к вашему будущему автомобилю, нажать на него, на автомобиль, на Фоменко, на кого угодно. В любом случае, эта фотка приведет вас на страницу, где нужно загрузиться в наш улыбайзер. И все, пожалуйста, вы в игре. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Я здесь, деточкина тоже здесь, а значит, вечернее шоу 2 Юли продолжается. Всем привет, вечер добрый, это мы, здрасте.
2: Мы, кстати, продолжаем вас спрашивать, что с возрастом вас перестало волновать, и вы прям испытали облегчение, вам стало от этого хорошо. Вот, например, Никола нам пишет, что с возрастом перестало волновать волнение за возраст. И это кайф, потому что, ну, он перестал волноваться.
1: Волновать своего... волнение за возраст?
2: Да, да, раньше он волновался, что, ну, вот я буду старым.
1: В смысле? Когда ты молодой, ты вообще не думаешь о том, что ты когда-то будешь старый.
2: Ладно.
1: О том, что у тебя не будет времени.
2: Это
1: на то,
2: что, мы считали
1: дни
2: для...
1: Я не думала.
2: Года, точнее, до климакса. А ты не считал?
1: Вы
2: да,
1: с кем считали?
2: С подругами.
1: Серьезно?
2: Когда нам было 20, мы говорили, о, времени не так много, нужно многое успеть.
1: Юль, мы жили на полную катушку, не знаю, мы об этом не думали. Это
2: ничего,
1: просто уже
2: вот
1: когда
2: ты
1: у тебя...
2: сейчас думаешь, а я уже не думаю.
1: Понятно. Рассказывайте, что перестало вас

0: возрастом волновать? Делитесь. +7 915 0303567. Наш номер. Можно писать смс-очки вот сейчас как раз. Раз и проверю. А можно писать нам в Макс вот сейчас. Раз и тоже проверю. И в Телеграм можно сообщение отправлять. А в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте голосовалочка сегодня у нас висит.
1: Значит,
0: с возрастом ничего не изменилось, легче не стало, но просто пока ты откроешь, я уже открыла. Или принимать несовершенство становится проще. В Телеграм-канале большинство голосует за то, что принимать несовершенство все-таки с возрастом как-то легче.
1: Ну, а ВКонтакте ничего не изменилось, все по-прежнему 57%.
0: За что?
1: Это. За вот то, что ничего не изменилось. Все сложно у людей.
0: Ясно, понятно.
2: Две Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юлии хотят напомнить вам, что сегодня уже четверг. Надо же, как быстро неделя почти пролетела. А значит, чем можно заняться в четверг? Подожди, вот этот звук никто не слышал еще раз.
1: Вот так она пролетела, неделя. А завтра тоже будет очень быстро все лететь, поэтому мы прямо сегодня вам говорим, друзья, чтобы вы не пропустили, что у нас есть Юмор-ФМ-чарт, который выходит на Муз-ТВ. И можно прямо сейчас зайти на сайт веселоерадио.ру, а то потом вдруг забудете завтра, как уедете куда-нибудь за город. Так вот, и проголосовать за свой любимый трек. Там уже обновилось все. Какие классные песни.
0: Так, ну давай, давай, выбирай.
1: Так, выбираю. «Похудеем позже». Это песня про меня от Артура Пирожкова. Я за нее и проголосую. Классная песня.
0: Ну и опять же, мы все хотим знать, на каком месте благодаря твоему голосу

0: Скажу вам про яйца. Яйца титанозавров.
1: Не реклама тоже нас с вами ожидает. Там, наверное, никто не будет петь, но это не точно. А если и будет, то смешно. Но прямо сейчас шоу «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
3: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
4: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Нет, девушка, я уже все заказала.
5: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
6: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь. Это вот посерединке моя жена. Вон там моя любовница, а это женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
5: Между прочим, я стопудовый вариант.
6: Поэтому ты и здесь.
5: По полу.
6: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
4: В смысле? У тебя есть любовница?
3: В смысле подзатянуть пояса?
5: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
6: Да, пожалуйста.
4: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
6: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать, в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
4: Но Антошенька хотя бы институт закончит.
6: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
3: Пупсик, подожди, но я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской.
6: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
3: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
6: Ну это скорее загородный жилой город такой.
5: Я извиняюсь, а по мне что?
6: А, поход в силе.
5: Класс, я уже гитару нашла.
4: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ.
6: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
4: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
6: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс — это подарок на праздник.
4: Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок?
6: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
3: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
6: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова «Лаптевых» или «Каспийская», допустим.
3: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
6: Да, оставь себе.
4: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну, извини меня, спереть шубу у жены родной. По-моему, это перед... Я с тобой разоржусь, козлина.
2: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Но помни, Золушка, ровно в 7 утра этот чудесный айфон превратится в будильник.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: страна. На Юмор ФМ. Юлия.
1: Пишите Юлиям комментарии. Сегодня мы спросили, а что вас с возрастом перестало волновать? На что вам стало наплевать? Вот практически стихи, да?
2: Да. И вот Олег нам пишет, что раньше он думал, что чем у человека больше друзей, тем этот человек круче. Постоянно Олег знакомился, собирал большие компании. А сейчас повзрослел и понял, что главное не количество, а качество. Остались самые верные. Человек 10-15.
1: Качество компании?
2: Да, ну вообще хорошо, да, когда у тебя есть друзья. Вот у тебя есть, я знаю, что ты очень рада этому.
1: Хорошо, что у человека есть не только друзья, но еще и силы с ними тусить, потому что вот Кирилл пишет, что он перестал делать вид, что любит шашлыки с ночевкой на чьей-то даче или где-нибудь там в лесу, в машине.
2: Брат.
1: Потому что мне нужен нормальный душ и нормальный туалет. Я человек, с большой буквы пишет Кирилл.
2: Именно, и моя подушка мне нужна, потому что на других чужих подушках я спать не могу.
1: Ну что за
2: такое? Нормальные мы не душли, милые.
1: Да еле... в лесу легла, пожалуйста, под елочкой. Утром из родничка умылась.
2: Так,
1: Юля.
2: Пошли
1: я
2: в эти выходные в поход.
1: Завтрак.
2: Пошли в поход.
1: Не пошли мне тут.
2: Елена пишет, что у нее не с возрастом, а после закрытия ипотеки вот это случилось, когда ее перестало многое волновать. Ну, то есть человек такое ощущение, что вот подвиг совершил, вот этот вот закончил, закатил этот камень Сизифов труд на гору, и все. И с тех пор так... Вообще наплевать на
1: так
2: все.
1: Так сознанием дела об этом говоришь, потому что деточкин этот камень еще толкает.
2: Да, я завидую очень вам, Елена, но надеюсь, что когда-нибудь лет через 20 и я смогу тоже так сказать.
1: Если доживешь на радио,
2: не надо, так грустно.
1: Будешь вести шоу.
2: У нас веселое радио, зачем ты о грустном говоришь?
1: Нет, да просто я надеюсь, что лет через 20 здесь будут молодые и бодрые ведущие, а не вот этот вот динозавр, который сейчас на меня так странно смотрит. А Наташа перестала делать генеральную уборку перед приходом гостей. А кому не нравится, пускай не приходит ко мне в гости. Вот, вот ты делаешь уборку перед... А, ты же, к тебе даже никто
2: вот
1: не приходит.
2: Зачем нам гости?
1: Рассказывайте, на что вам стало все равно. С возрастом плюс 7-915-0303-567. Напомним наш номер. Можно смс-очки по стариночке писать, а можно по современному в Макс.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь? М?
4: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
5: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
4: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
3: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
4: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
5: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
4: Да, пожалуйста, обращайтесь.
6: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
7: Да кто вам такое сказал?
6: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
8: А у вас есть человечек в администрации?
9: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
8: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
10: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
8: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
9: В вашем мобильном телефоне.
8: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
11: никто не любит. Но они живые, и у них тоже есть дети.
4: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Вам Сирано, а нам не Сирано.
11: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Мы все еще ищем помещение.
4: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: Вот приятно, когда такие слова говорят. Мы прекраснее всех, и вы с нами, а мы для вас хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Надо же, как совпало, сегодня возраст обсуждаем, и этот выпуск тоже про ветошь, типа солнечный. Немного странной статистики для начала. Аналитики зачем-то исследовали сотню мировых блокбастеров за последние 3 года, и оказалось, что чаще всего на главные роли приглашают Крисов. Сразу 3 роли забрал Крис Пратт, еще там снялись Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. Ну, Кристиан тоже в Крис. А еще выяснилось, что в каждом 4-м фильме есть говорящее животное. Да я вам больше скажу, в одном шоу вечернем 2 говорящих животных. Птица – это же животное. А еще, знаете ли, оказывается, на самом деле исследователи хотели узнать, как часто снимается фильм про главную героиню в возрасте. Ну, то есть это должна быть женщина в возрасте. И из сотни набралось только 5 таких фильмов. Например, там есть «Субстанция» с Деми Мур и «Бриджит Джонс» с Рене Зельвегер. Маловато будет, говорят. Но что поделаешь, говорящие звери интереснее. Это же всем известно. Продолжаем про старину. Ликуют, друзья. Российские ученые поняли, что содержит новгородская грамота Сисениева, легенда 15 века.
0: Какая легенда?
2: Сисениева. Это оказался заговор. И текст, ну, начало самое приведу для примера, гласит: «Святой Сисений и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море, и был шум с небес велик и страшен». Вы бы могли подумать, что Сисений этот самый и Сихаил помогают отращивать вот, ну, то, что солнечное не выросло. Но нет, это заговор от трясучки. Как добавляют в музее, запись в берестяной грамоте на несколько веков старше самых разных из известных списков заговора. То есть, вот, понимаешь, уже в те времена были Сисений и Сихаил, которые спасали от лихорадки.
0: А почему этих имен нет в списке? Ну, вот каждый год же
2: выкатывает. Потому что это заговор, понимаешь? Заговор. Да эти имена вымышленные, чтобы трясучка испугалась и ушла.
0: А то есть авокадий как бы существующие.
2: Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет. Геолог Ален Кабо, который сделал находку, предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. Но он их закопал обратно в землю, потому что говорит, что не надо, чтобы их видели здесь. Подождите, а не надо вот высидеть титанозавриков? Ну, представляешь, вот новость была недавно, я рассказывала. Женщина в бюстгальтере высидела цыпленка. А этот мог бы, Ален Кабо, тоже высидеть парочку титанозавриков.
0: Интересно, кто спел бы песню про титанозавриков? В детстве песню про динозавриков пел Сергей Боярский.
2: А сейчас... теперь взрослый Сергей Боярский. Ну, кстати, титанозаврики.
0: ТикТок мог бы вообще залететь вот на раз просто.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Эх, мой любимый момент в этой песне. Я пока вставляю обратно барабанные перепонки, а Деточкина расскажет вам что-то.
1: Что расскажет? Что завтра у нас гости не только у Шуток Шоу «Счастье и радость» в пятницу будут гости, но и у нас у шоу «2 Юли» к нам придет актриса Александра Рябинок, которая расскажет про новый комедийный спектакль, имя, в котором она принимает активное участие. Ну, в смысле, как это? Служит. Да?
0: Можно служат сказать, в театре, а в спектакле играют.
1: А.
0: Вот.
1: Ну, завтра вот ждем. Как раз завтра я и пообщаюсь с актерами.
0: Гостя Александру Рябинок. Обязательно слушайте и смотрите. Не пропустите. В 7 часов вечера она появится. Ну а прямо сейчас у нас Лига городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
4: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
5: Здорово, уважаемый пан. Подписчики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
6: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины. Царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
2: Команда «Эррор 404. Нижний Новгород».
7: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Полина. Я HR компании «Epic Strong Engineering».
8: Это завод, где делают трехтонные железные кольца.
9: Да, я же так и сказала.
8: Допустим, разобрался.
9: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
8: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
9: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
8: Какой опытный? У него все пальцы есть.
7: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
8: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
9: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
4: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
9: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
4: Где я провалился?
9: Вы материтесь?
4: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
2: Лига городов, это Лига городов.
3: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4-9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я на диете месяц и уже потерял целых 30 дней.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Продолжаем говорить про старость. О, нет, в смысле про возраст и мудрость. Что с возрастом вас перестало волновать? На что вам стало наплевать? Сегодня вы пишете нам в комментариях, мы читаем, и вот Павел говорит, что раньше он на свиданиях втягивал живот. Представляешь, оказывается, не только женщинам тяжело, но и мужчинам, им тоже приходится иногда втягивать живот. А сейчас ищу женщину, которая тоже уже не втягивает.
2: Ну, классно, только я правда...
1: А есть ли такие женщины?
2: Вы же будете отталкиваться друг от друга, как два мяча.
1: Ну, а это же весело, понимаешь?
2: А.
1: Отталкиваешься, разлетелись и снова...
2: А, есть же такая, знаешь, игра, там люди надевают на себя такие надувные костюмы и начинают, типа, сталкиваться.
1: Вот. Кайф. Тебе нужно стать продюсером какого-нибудь телешоу, Юля.
2: Кирилл пишет, меня перестало беспокоить то, что меня тянет на женщин 30 лет. Когда мне было 20, надо мной смеялись, что я ищу старушек. Когда было 30, стало нормально кадрить ровесниц. А когда прошло еще почти 10 лет, говорят, что я ищу молодых.
1: Смотри, S, стабильность.
2: Вообще.
1: Да?
2: А что такого вот в женщинах 30 лет? Мне просто интересно, чем они хуже тех, кому 20 лет?
1: Или 86, как деточкины. Вот прямо сейчас обидно было. Наталья говорит, что с возрастом ее перестало волновать, что говорят за спиной. Если говорят, значит, ты спереди, а они сзади. И пофиг на их кряканье.
2: Ничего себе.
1: Вот тебе не все равно?
2: Что-что?
1: Что
2: говорят за спиной, мне все равно. Знаешь почему? Потому что я не слышу. У меня уже со слухом проблемы, но мне все равно. Так,
1: давай еще какой-нибудь хороший комментарий, и уже будем прощаться.
2: Надежда пишет, как ни странно, с возрастом перестал волновать возраст. Мне 43, и сейчас кайф вот в этом возрасте. Мои 25-летние подруги говорят, что, глядя на меня, им не страшно стареть.
1: И прекрасно.
2: Глядя на нас,
1: тоже не страшно, вот.
2: Но весело.
1: Ну,
2: а может быть и нет.
1: Глядеть на нас можно будет завтра в студии Юмор-ФМ. Спасибо всем, кто сегодня писал, всем, кто голосовал. Завтра придем мы не одни, а с гостей. А на сегодня же наша традиционная.
2: Пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
2: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
3: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
2: Доктор, ну честно говоря, живот болит.
3: Так, а что вы вчера ели?
2: Ну, голубя ел.
3: А вы голову голубя ели?
2: Ну да, общипал и голову голубя ел.
3: А голову голубя ели?
2: Голову голубя ел.
3: А вы голову голубя ели?
2: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
3: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
2: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
4: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
2: Зачем?
4: Ну, просто мы хотим построить ель.
2: Зачем?
4: Как зачем? Путин приехал.
2: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
4: Ну да, это же экономический форум.
5: Друзья! Где-то здесь, во Владивостоке, потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно было сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть «но». В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезан из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое, да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочется романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой... Книга называется «Пять языков любви». И очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это, ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Largus, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Porsche, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
2: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
2: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работой, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да. Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай. Вай-вай-вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о несовместимых на листе игр пари акции. Ноль фрибет за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках вместе. Партия розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. С 4 мая 2026 по 31 января 2027 года. 18+.
0: Юмор ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Никогда бы не подумал, что в 35 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
0: И пе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: А вот вам, друзья, история о том, что не надо на себя много брать. Ну, вот понимаете, не надо. Разговаривают двое супругов. Сёма, посмотри, вот чашечки наполовину пустые, а я считаю, что они, наоборот, наполовину полные. Я у тебя оптимистка, да? Правда? Нет, Ривочка, просто тебе нужен лифчик на 2 размера меньше. А вот такой, понимаете, друзья, анекдот о пользе точных наук. 3 математика пошли на охоту. Не записывайте, это не задача. Увидев кабана, первый математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно произнес: «Мужики, все окей. В среднем мы его застрелили». Все профессии полезны, все профессии нужны. Приходит мужчина к проктологу, вот, ну и доктор ему говорит: «Здравствуйте», он говорит: «Здравствуйте», говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Доктор, да я по вашему профилю, понимаете, у меня вот там вот в этом месте какой-то небольшой дискомфорт, не могли бы вы посмотреть?» Он говорит: «Да пожалуйста, снимайте штаны». Доктор все посмотрел и говорит: «Одевайтесь, молодой человек, не переживайте, у вас там небольшая проблемка на входе. Ну, я вам выпишу крем, специальные таблеточки, и через недельку будете у меня как новенький». «Спасибо, доктор», говорит пациент, ну и уже собираюсь уходить, говорит: «Единственное, давайте договоримся на будущее. Ну, такой принципиальный моментик, что все-таки у меня там не на входе, а на выходе».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4,9 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме 20 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 22.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставит акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. Идете по Пушкинской? Он сипло спросил, к Большому? Она сказала, да, идете, идете, пересекаете площадь. Ну, засипело, ну. И тут поворачиваете. Зачем? Идите прямо. Нет. Поворачиваете, идете к метро. Не, сказал он, это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся. Не, сказала она, туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были. Смотрите, он стал чертить пальцем по ее ноге. Чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы. Вы думаете, касса здесь? Спросила она. Касса всегда была здесь. Все, поняла, завтра приду. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. winline.ru. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна стотысячная секунда – это отрезок времени между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Акмаль, твоя песня.
3: Исчез былой энтузиазм и нет огня в постели. Никто из нас не виноват, мы просто растолстели. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой сломали мы кровать. Любимая, любимая,
4: давай просто спать.
0: Надюш,
1: так,
0: давай твою песню.
1: Что моя, да? Снова замерло все до рассвета. Рестораны, спортбары, кино. Только бродит на улице света. Не ломалась, спала бы давно.
2: На Юмор ФМ.
0: Беседы в сонных кроватках, танцы на детских горшках. И как ручеек струится песочек из формочки в нежных руках. Обед 2 часа покоя, держи распорядок в уме. В этом есть что-то такое, что нас подготовит к тюрьме. Все это детский сад, все это детский сад, все это детский сад.
1: Ну давай, Акмальтир, ты.
3: Ким Кардашьян. Невозможно не смотреть назад.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надя, твоя песня.
1: Она напьется, она заплачет. Ведь под Аллегрову нельзя иначе.
0: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
5: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу?» Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Но это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет. А почему там свет горит?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ау-а, ау-а.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
6: Информация о несовместимых наличии игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыши, Винлайн. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции с 4 мая 2026 по 31 января 2027 года. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у отца семерых детей лопнуло терпение, он стал отцом восьмерых детей.

0: Маленко. 5 шуток про
1: выходные.
2: Как прошли выходные? Темно-светло. Понедельник?
3: Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.
4: На неделе только 2 выходных дня. Все остальные безвыходные.
3: Кулинарные видео с рецептами должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
4: После выходных трудно только первые 5 дней.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: РФМ. Шутки и песни.
1: Так устроен мир, все меняется, только чувствами. Будь со мной, каждый новый день начинается наслаждение. И любовь нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины очень хитры. Чтобы не терять носки, они привязали их к трусам и назвали эту конструкцию колготки.

0: ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
3: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так?» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что. И умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении». «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 000? Какая расписка?» «Как какая? Ведь вас вчера ограбили». «Меня никто не грабил». «Да как же не грабили?» – взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 000. Грабитель арестован, пишите расписку». «Да ей-богу же, меня никто не грабил», – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка». Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. «Значит, вас не грабили?» «Никто меня не грабил». «И 10 000 у вас не брали?» «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
2: «Верно, верно», — сказал Остап, поостыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
4: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой.
2: «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
4: «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
2: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
4: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
2: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
4: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
2: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
4: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке». «Удивительно,
2: с таким счастьем и на свободе.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: страшно.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

водичку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди, возможны грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами ливни и грозы. Сильный восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 12. В Карталах, Троицке и Снежинске до 17 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя жена в состоянии кратко пересказать мне 10-минутную беседу за полтора часа.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет, объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. Как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне. Тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я еду так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов, но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф, я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поговорим, друзья, о вкусной и здоровой пище. Муж и жена за ужином. Муж говорит: «Галь, ну пересолила же, а, ну Галь». Жена в ответ: «Если и пересолила чутка, то только потому, что я люблю тебя, дурачок».
3: «Да? Это ж как надо меня любить, чтобы пересолить торт».
2: Друзья, внимательно читайте таблички на кабинетах в поликлинике, иначе попадете в такую же ситуацию. В кабинет к доктору заходит пациент. Доктор что-то пишет в медкарте и, не глядя, говорит: «Раздевайтесь».
4: «Что, простите?»
2: «Раздевайтесь». Пациент пожимает плечами и раздевается догола. «А теперь одевайтесь». «Уже можно одеваться?»
4: «Да, одевайтесь. Все, вы свободны».
2: «Ну а как что? Вы даже не посмотрели».
4: «А что там смотреть? Со слухом у вас полный порядок. Я в карте все отметил. Ступайте».
2: Все-таки главный секрет счастливого брака – это взаимопонимание. Жена забегает в дом, вся такая на позитиве, абсолютно счастливая, и кричит мужу: «Дорогой, поздравь меня, я выиграла в лотерею 100 миллионов! Скорей собирай вещи!»
4: «Вау, любимая! Поздравляю, куда летим? Зимнее брать?»
2: Жена: «Бери зимнее, бери летнее, бери все! И чтоб глаза мои тебя больше не видели, сволочь!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю. Кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. А стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. А бриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтоб здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу «евреи». У нас в стране не все евреи.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: творим любую дичь.
1: Это точно.
2: А вы верите?
0: Почему голова болит у тебя, да?
3: Раньше никто не знал его существовании.
0: У меня ребенок двойку получил по музыке. Это Меркурий же.
3: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
0: Моему 9, не тот, которому год нет. Шутки,
2: песни, плюс. Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите, мы сейчас будем людям доказывать, что поймете, что. Чижний дрозд и стрижний дрозд, сова не дрозд и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Все!
3: Так, я, давайте.
2: Леночка, да.
3: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
0: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Мне просто нравится, отец вставал и падал. Отец вставал и падал.
3: Отцепад, я предлагаю.
0: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад. Шутки, песни,
2: день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
3: Сейчас, ну, кстати, вязаная в моде.
0: И вообще лучший подарок — это подарок сделать своими руками. Все.
3: Да. Он хранит вязаный энергетику и тепло.
0: Жакет. Так.
3: Следующая я. Давайте.
0: Конечно.
3: Угу. Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
0: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
3: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей. Правда, уже со смещенным центром тяжести.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Лёва о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Марина Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

0: Юмор ФМ.
1: Не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: женщин.
2: Если женщина говорит, что не брала, значит, не отдаст.
3: Некоторые женщины отказываются от мужской помощи, потому что сами с усами.
4: Пухленькие стриптизерши немного перегибают палку.
5: Когда она говорит «ты самый лучший», невольно понимаешь, где-то было соревнование.
6: Русские женщины самые красивые в мире и самые страшные в гневе.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

слышишь? Из шумного города, спящего в утренних пробках, мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

0: Алечка.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, достаточно.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Гроссмейстер О'Бендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остап, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» – застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», – сказал О'Бендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать». Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, и в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
2: «Всего мира!»
1: застонали оглушенные васюкинцы.
3: «Да, а впоследствии и вселенной». Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку, изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс.
1: Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
2: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
1: «Смешная цифра», — сказал Остап.
3: «100 рублей. У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно.
1: Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей».
4: «А хватит?»
1: — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужику не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть улыбку Джоконды. Он видит ее каждый раз, когда спрашивает у жены, куда она потратила деньги.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет-привет, всем здрасте. Так, я психолог по образованию, часто наблюдаю за людьми и заметил, что все люди странные. Но некоторые особенно странные. Значит, есть люди, которые в начале фильма говорят концовку. Я их ненавижу. Сидели в компании, смотрели кино, и тут один. А знаете, кто убийца? Таксист. Приятного просмотра. Зачем он это сказал? В самом начале. Главное, он, когда начал с Анжелой встречаться, мы же ему не говорили, что она гулящая. Ну, он же сам должен был потом это узнать. В конце, чтобы интересно было. Есть такие люди, которые гулящие. Вот. Ну, например, Анжела. И она встречается с типом, который в начале фильма говорит концовку. Все справедливо, Бог существует. Ну, чтобы вы поняли, есть такие люди, которые меняют девушек как перчатки, вот каждый день. Про таких еще говорят, у него есть ключ от всех дверей. Вот у Анжелы была дверь от всех ключей. Ну, это как незапароленный Wi-Fi. Тоже можно поймать в баре. Сейчас есть тенденция называть детей старорусскими именами. Мне кажется, это очень странно. Ну, типа вот Елисей, Злата, Святогор. А прикиньте, если очередь дойдет и до очень старорусских имен. Отродье, поганка, зверь. Ну, это реально старорусские имена, которые защищали детей от злых духов. Прикиньте, если бы сейчас был, ну, допустим, вот Отродье Михалыч. Я думаю, ребенок лет в 5 уже бы сказал: так, не ждите, пока я состарюсь, называйте меня Михалыч сразу. И у нас бы бегал маленький Михалыч. Ну, естественно, в гараж, потому что там Николаич и Иваныч. Но верхушка креатива – это когда у человека фамилия Иванов, он называет своего сына Иван, а тот своего тоже Иван. И получается Иванов Иван Иванович. Мне, если честно, за таких людей всегда страшно, я боюсь, что они как в Тетрисе нахрен исчезнут. Ну, вот где сейчас гном Гномыч? Вот кто-то же. Не знаю, Ивановым Иван Ивановичем прикольно быть, только если ты в паспортный стол пришел и очень торопишься. Потому что там за тебя уже все заполнено. Я вот подумал, как так получилось? Блин, твой отец Иванов назвал тебя Иваном. У тебя рождается сын. Одумайся. Ну, я понимаю, насколько велик этот соблазн. Твой отец, наверное, смотрит на тебя и такой: Иван, Иван, Иван. Это же он, наверное, сидит на поле чудес и такой: приз, приз, приз. Для отца, конечно, это, наверное, прикол всей его жизни. Но здравый смысл говорит: назови сына Александр. И он выпивает с горя, не зная, как быть, он не хочет обидеть отца. И по пьяни называет сына Игнат. Ломая судьбу ребенка еще больше. Короче, будьте странными, на самом деле это прикольно. Вот, всем пока, не болейте.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самое грустное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь. Какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись. Но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копыта.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. А теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
2: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: «Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные». Готовы? Готовы? Я думаю: «А как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет». Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой, знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: «Я люблю своего мужа и боюсь его». Уже по-русски все, значит. «Боюсь, люблю». И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это... прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Это ага, ага. И еще пишет: «Я подошла к нему поближе, к спящему». То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: «Милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах». Она спрашивает: «Почему?» Он говорит: «Понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится, сначала. Потом сказала: «Во, блин!» Поперхнулась, вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза, высморкалась. Кукукнула! Похихикала, жуткая кукушка просто, жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не уснул. Я пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в креативном агентстве.
1: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
2: Извините, ради бога.
3: Бывает.
2: На чем мы там остановились?
3: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
2: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу?